0: Саунд!
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Get ready.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. The radio station. This is Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.
4: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

0: New and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: 104.5. В Мурманске 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: turn up your stereo.
1: That is so cool.
2: Turn on Power Hit Radio.

Хит Радіо. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Джеко, Джастин Джессо, Писай.

0: Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Smash Beat Real Broken Angel.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

спать дальше. С этим желанием, с этим чувством нужно бороться. И поскольку мы здесь на Power прекрасно понимаем, что в одиночку бороться с этим сложно, в нашем эфире, как всегда, в это время начинается утреннее шоу. Это я только сейчас один против сна. Но постепенно наши ряды начнут множиться и шириться. Впрочем, кроме ведущих Power Hit Radio, которые в течение всего утра будут постепенно ко мне присоединяться, у нас есть много отличной музыки. Вот здесь-то, конечно, счет идет уже даже не на сотни, а на тысячи. Оставайтесь на 104.5. Всем доброго утра желаю и продолжаем знакомиться с нашей прекрасной музыкой.

0: Каверина, но ровнёхонько в 8 утра ко мне присоединится Макс Байхов, и, как всегда, начнется программа «Круиз-контроль», которая, опять же, как всегда, по будням, по утрам, помимо главной темы, то, что происходит на мурманских дорогах, имеет еще и дополнительную тему, которую мы выносим на обсуждение с нашими слушателями. И поводом для сегодняшней темы стал вчерашний, скажем так, праздник, хотя вроде бы как официально он таковым не является. Так или иначе, вчера, 13 августа, отмечался день, когда впервые на улице Нью-Йорка выехали первые городские автомобили такси, оборудованные таксометрами. Ну и с тех пор, друзья, много воды утекло, много всего интересного получили автомобили такси, много всяческих изменений произошло в этой отрасли. Ну и этим летом 2026 года, почти 120 лет спустя, российские СМИ активно обсуждают идею введения специального тарифа для такси, которое будет ориентировано исключительно на женщин. Вот если ты женщина, как говорилось в одном старом КВН, тогда ты вызываешь себе специальное такси по специальному тарифу. И, соответственно, в утреннем круиз-контроле мы хотим задать вопрос нашим слушателям и слушательницам в первую очередь. Нужен ли такой тариф мурманчанкам, северянкам? Чем он должен отличаться от обычных стандартных тарифов? Ну и должны ли быть за рулем женского, так сказать, такси исключительно женщины, по вашему мнению? Высказывайтесь, пишите на стене нашей группы ВК, пишите через сообщение сообществу ВК, пишите через наш сайт phr.ru и наше приложение. Ну и звонки, разумеется, мы тоже будем принимать с 8 до 9 утра в сегодняшнем круиз-контроле.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Swedish House Mafia и Luke Kelly. Happiness is so sad.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас будет прогноз погоды, что называется, как в сказке. Сначала страшно, потом хэппи-энд. Для начала начнем со страшного. Я когда сегодня из дома выходил, на термометре было плюс 4 градуса. Плюс 4 градуса, наверное, в Дальнем Первомайке даже похолоднее. Было в 6 утра, но сейчас, друзья, чуточку теплее, уже плюс 6. Я не помню, когда я последний раз в эфире произносил эти цифры.

0: метра, ну, по крайней мере, плюс 4. Я думаю, это было в марте. Сейчас же будет уже и хэппи-энд. В течение дня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. А что касается температуры воздуха, то 16-18. Сегодня уже в середине дня мы будем наблюдать на наших термометрах. Я очень хочу в это верить. И вообще, в целом, глядя на прогнозы погоды на субботу, на воскресенье, да, там не так уж и много солнца, но температура 16-18 градусов не оставляет сомнений, друзья. Эти выходные нужно будет использовать по максимуму, потому что есть ощущение, что это последние по-настоящему летние выходные. Дальше будет намного прохладнее, ну а потом уже и осень наступит. Чего тут, собственно. Напомню, сейчас в городе плюс 6, сегодня от 16 до 18 без осадков. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставят прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнеб 314-511-011-2300-14.
1: Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: 7.24 в Мурманске. Немного цитат интересных, красивых про утро и про работу я вам принес. Кстати говоря, друзья, не отчаивайтесь, даже если какие-то цитаты вам не особо зайдут. Сегодня же пятница. Не так много работать осталось, по крайней мере, на текущей неделе. Начнем мы с цитаты из английского писателя Сомерсета Моэма. Однажды он сказал, для выработки характера необходимо минимум 2 раза в день совершать героическое усилие. Именно это я и делаю. Каждое утро встаю и каждый вечер ложусь спать. Многие наверняка подумали, что первое героическое усилие – это, конечно, вставать по утрам, а второе – это идти на работу. Но нет, Сомерсет Моэм не шел на работу. А если даже и шел к своему письменному столу, поскольку он был писатель, это наверняка его рабочее место было, то делал он это с удовольствием и с таким удовольствием прямо, что для него героическое усилие было – это обратно лечь в кровать, чтобы хотя бы немного поспать и утром снова за письменный стол и писать свои книги. Но это на самом деле и для современных людей большая проблема лечь спать. Но только, конечно же, дело не в работе. Дело в тех самых коротких видео, которые мы очень любим посмотреть перед сном и никак не можем заставить себя все-таки начать спать, а не смотреть короткие видео. Давайте все-таки продолжим о работе. Про нее много сказано. Не только в русских поговорках и пословицах. Вольтер, французский мыслитель, философ. Работа избавляет нас от 3 великих зол. Загибайте пальцы. Скуки, порока и нужды. Ну, не поспоришь же ведь, да? Зато не скучно, зато деньги водятся. Тут, конечно, есть вопрос, какие деньги и покрывают ли они ваши нужды. Но это, как я уже сказал, отдельный вопрос. И поскольку множество вопросов в современной жизни являются исключительно риторическими, а в некотором смысле даже и философскими, то для этого нужен еще один философ и еще один мыслитель, а у нас его под рукой нет. Мы переходим к ливанскому поэту и философу Халилю Джибрану. Этот ливанский поэт-философ однажды сказал: «Работа есть любовь, ставшая зримой». Красиво сказано. Жаль, что будильник в 5 утра об этом ничего не знает и просто звонит, как тот светофор, который ничего не знал и светил зеленым. Давайте закончим на этом сегодняшнюю утреннюю подборку. Пожелаем друг другу дальнейшего доброго утра. Ну, а я еще желаю вам вернуться к максимальной громкости своих радиоприемников в рубрике «Полярный эспрессо». Она будет где-то минут через 10. Ждите.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: Полярный эспрессо.
1: 7:35 в Мурманске. Наше утро продолжается рубрикой «Полярный эспрессо». Вчера я рассказывал в этой рубрике о фестивале «Вкусы России», который проходит в эти дни в Москве. Вот уже вчера он стартовал, до 23 числа продлится. Сегодня, надо сказать, рассказ пойдет о совершенно другом фестивале, в совершенно другом месте, но с не менее интересным наполнением, интересующим нас. Кстати говоря, про фестиваль «Вкусы России» вчера и в утреннем выпуске новостей Катя Новикова рассказывала. И упоминала, что туда поедет и мурманская кухня, наша северная заполярная кухня. В том числе туда поедут и чипсы из Ягеля. Так вот, друзья, в конце августа с 21 по 23 числам под населенным пунктом Таркосале на Ямале в пятый раз пройдет молодежный фестиваль с говорящим названием «Ягель». Начинался он скромно когда-то, всего с 400 участников, а сейчас собирает уже больше 1000 гостей на площадке и целых 10 тысяч посетителей со всей страны. Ну да, место такое, знаете, нелегко до тут добраться. Это вам не Москва и ВДНХ. Но все равно рост за 5 лет имеется. Ну и давайте сегодня будем говорить в рубрике «Полярный эспрессо» о «Ягеле». Что это такое и, как говорится, с чем его едят. Ликбез для тех, кто, как и я до недавнего времени, путал ягель с самхом. Друзья, это не мох, это лишайник, союз гриба и водорослей, живущие в сухих сосновых барах, тундре и на открытых нагорьях. Особенно щедро его можно найти в республике Комин, на Урале, в Архангельской области. Собирают его все лето, но тут есть хитрость. В сухом виде веточки страшно ломки, они крошатся буквально в порошок. Поэтому сборщики ждут хорошего дождя. Хранится это чудо, между прочим, аж до 5 лет в плотно закрытой таре, но нужно иметь в виду, что собирать ягель нужно только вдали от дорог и заводов, потому что он, как губка, впитывает абсолютно все вокруг. Ну, соответственно, что-то токсичное тоже впитает. Именно ягель в последние годы олицетворяет собой настоящее возрождение северной кухни, я думаю, многие уже заметили. На Ямале запустили кулинарное шоу с ироничным названием «Ягель в кляре». Там ищут старинные рецепты народов севера. И секрет отбора у них такой. Каждый рецепт перед съемкой проверяют через искусственный интеллект. И автор проекта Игорь Сигида говорит, если ИИ подтверждает подлинность, команда едет снимать. А параллельно на Ямале уже наладили выпуск тех самых чипсов из ягеля. Их делает первая ямальская чайная мануфактура. И владелица Наталья Котлярова признается, сырье собирают сами. Оно чистое, без земли и листьев. И чипсы эти, по ее словам, публика уже приняла на ура. Давайте пару слов пробежимся по тому, чем этот лишайник, ягель, так хорош для здоровья. Тут целый список. Усниновая кислота работает как природная антибиотик. Клетчатки в ягеле может быть до 21%. Это отличная поддержка кишечнику. Плюс витамин А для зрения и кожи. Вся группа В для нервной системы и обмена веществ. Витамин С и Е, как антиоксиданты. А еще целый букет минералов. Железо, йод, медь, марганец, хром и даже титан с никелем. Зачем они, правда, нам нужны? Но в микроскопических количествах они там присутствуют. Есть, конечно же, и противопоказания. Это индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью, острые заболевания печени. Так что пробовать нужно с осторожностью, друзья. Начинать, что называется, с микроскопических порций. Напоследок, что готовят еще помимо тех самых чипсов из ягеля? Есть оладьи. Там измельченный ягель выступает в качестве муки. Есть суп без мяса. Ягель заливают кипятком на 20 минут, отжимают и добавляют вместе с щавелем. Получается наваристое блюдо. А в мясной похлебке он, разварившись, становится похож на лапшу или морскую капусту. Есть сладкий десерт. Ягель вымачивает часа 4 в ягодном соке или сиропе, потом отжимают и сушат. А еще его добавляют прямо в хлебное тесто благодаря бактерицидным своим свойствам. Такая выпечка дольше не портится. В общем, ягель — это уже не просто модная экзотика, настоящее возвращение к корням северной кухни. И на этом давайте «Полярный эспрессо» сегодняшний и закроем до понедельника. Двигаемся дальше в шоу «Один против сна». На очереди у нас радиоигра «Откуда звук?». Все будет в свое время в 7:50.
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. ХХ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник 32023-75-00-128-20.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
7: Один против сна на Power Hit Radio.

0: Чудо-звук.
1: Итак, друзья, начинаем играть. Начинайте звонить. 488-448. Я пока напомню, спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», тур выходного дня для всей семьи. Сегодня у нас классический, если так можно выразиться, приз. Сертификат на посещение парка животных на двоих. Впереди выходные, почему бы и нет. Как говорится, почему бы и не рвануть. Тем более, что абсолютно бесплатно можно это сделать, если, конечно, вам улыбнется удача и ваша музыкальная эрудиция в рубрике «Откуда звук?». Что мы будем сейчас делать? Поставлю вам песню. Песня хорошая, известная. Ваша задача в этой песне узнать оригинала и назвать мне исполнителя этого самого оригинала. Алло, кто на связи?
2: Это Ольга.
1: Это Ольга. Здравствуйте, Ольга. Как поживаете?
2: Замечательно, спасибо.
1: Замечательно. Ну что, сейчас послушаем кавер-версию. Если никаких мыслей там после некоторых, так сказать, тактов не возникает, я обязательно дам варианты ответа, может быть, что-то вспомнится. Такое бывает часто. Мелодию знаю, а вот вспомнить, кто пел, без какой-то дополнительной вводной не могу. Да. Мы всегда идем навстречу. Готовы?
2: Да.
1: Поехали. На-на-на-на-на.

0: Остальное будет примерно такое же. Ну что?
1: Нет, что-то мне не
0: вспоминается
1: не
0: никто.
1: Могу.
0: Ну, я сейчас попробую какие-то наводки дать. Во-первых, это могла бы быть группа Red Hot Chili Peppers. Либо это Kanye West, не только ему «Седую ночь» петь. А Timbaland это мог бы быть. Или Джастин Тимберлейк. Вот такие у меня четыре варианта ответа.
1: Ну, давайте четвертый, Джастин.
0: Джастин, да, мог бы. Он вообще все может. Но, к сожалению, в оригинале это исполнял не Джастин Тимберлейк. Так, я только думаю, что тут мужчины так интенсивно поют, что по словам-то не угадать зачастую. Я предлагаю слушать гитару, друзья. Вдруг эта мелодия вам что-то подскажет. Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, а как вас зовут?
2: Александра.
0: Александра, а вы знаете, кто это пел в оригинале?
2: Ну, вроде как это Кенни Уэст.
0: Да, это абсолютно правильный ответ. Это действительно Kanye West. Очень удивительный сегодня у нас кавер. Такой, знаете, акустический, гитарный. Но мы привыкли эту музыку слышать, конечно, в другом обличье. Давайте сначала об авторах кавера. Канадская, квебекская даже группа The Unplugged Band. Название говорит само за себя. Акустическая банда. Главные особенности — полностью акустическая аранжировка, акустические гитары, живые барабаны, бас без какой-либо электроники и сэмплов. Ну, а мелодия сохранена, ключевые строчки оригинала, тем более такое живое исполнение. А как это звучало в оригинале, спросите вы? Что же это за песня Kanye West? Да это же вот эта песня. Давайте отмотаем назад. 2006 год. Kanye West услышал песню Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger во время своего европейского тура. Ему понравилось. Он потратил месяцы на переписывание куплетов, довел трек до идеала после десятков различных вариантов в студиях Японии, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. И вот в итоге 31 июля 2007 года выпустил свой трек, и он смог возглавить десятки парадов по всему миру, в том числе американский Billboard Hot 100. Эта песня стала его первым бриллиантовым синглом в США. Активно ротировалась на радио. Была, кстати говоря, хитом и на Power Hit Radio. Ну и разумеется... Хотя, почему бы разумеется? Нет, это не всегда очевидно. Не все хиты этого достигают. Тем не менее, Kanye West тогда выиграл Грэмми за лучшее рэп-соло-исполнение. И стал вообще после выхода этой композиции одним из самых влиятельных хип-хоп исполнителей. Но мы уже об этом как-нибудь в другой раз с вами поговорим. И сегодня, напомню, рубрика «Откуда звук?» завершена. Победила у нас Александра. Александре честь, хвала, почет и уважение. Ну и, конечно же, приз наш, потому что без приза мы никого не отпускаем. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Тур выходного дня – это комбо эмоций, драйв на квадроциклах, водная прогулка, вкусный обед в кафе и знакомство с хаски и оленями. Идеально для всей семьи. Взрослый билет 8 тысяч, детский 5 тысяч. Майя Аврора 51.ру 911-370-27.

0: стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Контроль стартует, друзья мои. Здесь Макс Байков и здесь Вячеслав Каверин. Продолжаем мы с вами сегодня вместе двигаться через это утро пятничное. И, естественно, нас в эти часы и минуты больше всего интересует, что происходит на мурманских дорогах. Макс уже
4: вот с утра нажаловался. Я тебе сейчас расскажу, что происходит. Будьте аккуратны, внимательны на проспекте Ленина. Сначала, начиная от спуска от Журбы, значит, там еще такая ситуация, асфальт помыли, и получается он стал черный, и черные вот эти вырезанные карты асфальта достаточно большие, их не видно на черном издалека, поэтому не надо гнать, много где чаще всего от спуска Журбы и до Комсомольской с правой стороны эти карты сняты, ну имеется в виду по правой полосе, когда едем мы на север. Но и от Комсомольской тоже есть кусочки, которые сняты в южную сторону. И там, вот, честно говоря, не обратил внимания. В общем, будьте внимательны. Конусами это, как некоторые привыкли, не обозначено.
3: Естественно, зачем?
4: Знаки стоят они в начале где-то пути, очевидно, и в начале следующего участка. В общем, ну мы к этим знакам-то за лето привыкли, поэтому вот так вот и происходит. Но, еще раз подчеркну, карт этих вынутых асфальта много. Все они практически под углом 90 градусов. Для подвески чувствительно.
3: Спонсор программы «Пэ-Савинцев» Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый спас» 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Сегодня будем говорить о женском такси. Много сейчас публикаций в СМИ на эту тему. Очень много высказывается, что надо специальный тариф или специальный
4: такси. Да, и неспроста мы будем говорить. Дело в том, что вчера была знаменательная дата. Во вчерашний день 1907 года на улице Нью-Йорка выехали первые городские автомобили такси, оборудованные таксометрами. И именно вот от оттуда и берется начало отсчета эры такси. С тех пор в отрасли произошло множество изменений, а этим летом российские СМИ активно обсуждают идею введения специального тарифа для такси, ориентированного на женщин. Кто-то говорит, давайте отдельное такси. Кто-то говорит, давайте введем тариф, как есть эконом, комфорт, комфорт плюс. И отдельно там женский тариф, пусть будет вот в наших агрегаторах больших, которые...
3: Это тоже хорошая идея.
4: Но очень много споров по этому поводу. И давайте вот мы тоже это все дело обсудим. Нужен ли такой тариф северянкам, чисто женский, да, чем он должен отличаться от стандартных? И за рулем такси для женщин должна быть исключительно женщина или нет?
3: Да. Пишите об этом на стене нашей группы ВК. Высказывайтесь на эту тему через сообщение сообществу, наш сайт или наше приложение. Ну и, конечно, звоните 488-448. Отдельно упоминайте, что происходит на мурманских дорогах, помимо снятого асфальта.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Итак, сегодня обсуждаем, можно сказать, женское такси или же женский тариф в обычном такси. Много предложений по этому поводу. Дескать, давайте как-то, чтобы женщины чувствовали себя в большей безопасности, введем такое на общих каких-то началах.
2: На самом деле предложений не очень много, там не со всех концов страны они летели. Дело в том, что в одном из интервью федеральным СМИ девушка... попросила, а давайте, она имела в виду Москву, и предложила, говорит, давайте, и подхватили журналисты, видимо, лето, затишье с новостями, и решили, сначала одни, другие, вторые, третьи, и как снежный ком, естественно, появилась куча экспертов, у которых есть различные мнения, одни говорят, да, это классно, другие говорят, нет, это не очень хорошая идея, а третьи эксперты говорят, ребята, так это же все ж уже было. Дело в том, что в Москве существовало подобное такси, оно обанкротилось лет, там, я не помню, но несколько лет назад просуществовало оно какое-то время и по ряду причин. Конкретные причины — это, конечно, в первую очередь нехватка кадров. Из-за нехватки кадров тебе не удается создать вот именно ту мобильность и ту скорость реакции, которую хотели бы пользователи подобного такси. И в этом, пожалуй, самая главная проблема. Все остальное, ну, как будто бы можно решить.
1: Ну, вообще, нехватка кадров достаточно странно. Почему никто не хочет работать в женском такси? Думают, что мало заказов будет?
2: Наверное, потому что женщин не привлекает эта работа.
1: Не, так, а он только водителей женщин набирал?
2: Слушай, походу, да.
1: Ну, тот предприниматель, который замутил.
2: Ну, понимаешь, а как ты проведешь какой-то супер-мега-кастинг?
1: Кастинги — это другое.
2: Понимаете, мужчина должен, как вот мне кажется, на эту позицию, мужчина, он должен отвечать, ну, вот просто огромному количеству требований. Наверное. Ну, во-первых, быть немым.
1: Интересное, конечно, предложение. Во-вторых, глухим.
2: Нет, а вот глухим нет, наоборот. Уметь слушать. И, может быть, вовремя что-то и сказать. Ну, короче, мы спрашиваем, у вас нужен ли такой тариф северянкам? И хотелось бы вот прямо ответы от северянок послушать, потому что мы-то, мужики, тут можем сколько угодно рассуждать.
1: Нафантазировать.
2: И мужских комментариев достаточное количество, но хотелось бы вот прям и в идеале 488-448, звоните, поговорим с вами хоть в эфире, хоть за эфиром. Интересно ваше мнение.
1: Я вот, кстати говоря, прежде чем мы перейдем к автохиту, расскажу коротенькую историю. Буквально на днях она мне попалась, и вот мы как раз эту тему обсуждаем. Значит, барышня в соцсетях описывала свой опыт езды в такси. Говорит, я села в такси в футболке, на которой было написано «Приучена к горшку». Речь идет именно о вокалисте группы «Король и Шот». И таксист молча увидел это.
2: Ну, это для тебя понятно,
1: ну, вот,
2: что речь идет.
1: Я всем объясняю. И таксист молча вздохнул, повернулся и включил «Король и Шут». Говорит, вот это я понимаю клиентоориентированность. Вот поэтому...
2: И он тоже понял. Молодец. И что, мы сейчас Киша будем слушать?
1: Да нет, конечно. Мы будем слушать Риану «Only Girl», только девочки. Но мы в любом случае сейчас вот намекаем на то, что ну не обязательно для того, чтобы водитель как-то улучшал настроение женщины, он сам должен обязательно быть женщиной. Видишь, вот тут...
2: Не, абсолютно не обязательно.
1: Достаточно понимать, кто такой горшок. И все, и ты уже, так сказать, растопил ее сердечко. В общем, друзья, пишите, нужен ли женский тариф мурманчанкам-северянкам, чем он должен отличаться от стандартных, и должна ли быть исключительно женщина за рулем такого такси.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас». С 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» участники предложат свежий мед и продукты пчеловодства.

0: В атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина 52». ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа Долина Уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
5: Круиз-контроль.
6: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
7: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на PowerHit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Сегодня с утра было очень прохладно. Посмотрим, как обстоят дела сейчас, когда уже не 6 утра, а 8. Ну, чуть-чуть. Потеплело, плюс 7. В данный момент показывают термометры в центре города Мурманска. Юго-западный ветер 2-5 метров в секунду. Когда я говорю прохладно, было плюс 4 вообще. В Дальней Первомайке еще холоднее.
2: Вот, ну, это официальные прямо данные. Дело в том, что здесь вот наш термометр показывает уже почти плюс 9,5 градусов. И это чувствуется. Я буквально с разницей в полчаса выходил сначала с собакой гулять, и потом уже сюда ехать, и прям почувствовал. Плюс 2 градуса точно есть, и этого не может не быть, потому что, несмотря ни на что, на календаре август, на небе не облачко, солнце светит, оно так или иначе будет прогревать. И обещают, что Мурманск сегодня без существенных осадков будет прогрет до плюс 18 даже местами.
1: Да, и это к 6 вечера мы достигнем показателя.
2: Кстати, может речь идти и про Первомайку. Она у нас и охлаждается сильнее всего, и да, нагревается сильнее всего.
1: Вот мы
2: так
1: посмотрим.
2: На юге.
1: Мы южные ребята.
2: С одной стороны на юге, а с другой стороны близко к аэропорту. Там же у нас центр холода.
1: В целом, да, в зимнее время года такое.
2: Он и сейчас.
1: Переменная облачность в течение дня, как Макс уже сказал, без существенных осадков. Ветер останется южным, юго-восточным и умеренным. Сейчас он прям даже слабый. 2-5 метров в секунду. Красота, а не погода.
0: Круиз-контроль.
2: Надо вас еще раз предупредить о дорогах. Проспект Ленина в сторону севера и частично в сторону юга. Тоже на Ленина, начиная с журбы, со спуска. И, ну, как минимум, я видел точно и ехал по этой части дороги до Комсомольской. Снят асфальт картами такими достаточно большими. Углы этих карт, они ровные. Практически везде под 90 градусов, либо близко к этому. Некомфортно и заезжать, и выезжать. Особенно, когда ты на двух колесах. И вот, скажем так, напротив детского мира, это, эти карты, они сняты плотненько, и все в основном правой полосы касаются. Левая более-менее нормальная. Если есть возможность, заранее перестраивайтесь, чтобы суету не наводить, потому что, как правило, у нас такие выемки асфальта, они приводят к печальным последствиям в плане помятого железа и побитых бамперов, когда люди увидят и начинают резко перестраиваться, там другой автомобиль, кто-то кого-то не заметил, вот уже и все встали. Давайте так, чтобы сегодня не было. Мы вас предупредили, в сторону юга тоже есть моменты подобные, но я ехал на север, поэтому точно сказать, где, не могу.
1: Итак, мы возвращаемся к теме обсуждения. Сегодня мы говорим о тех идеях, которые бродят в обществе, завести нам настоящее женское такси. Или как минимум женский тариф отдельный, специально в уже имеющихся крупных агрегаторах такси, чтобы он там в приложении был, и кому нужно, могли бы именно по этому тарифу ехать.
2: Пожалуй, ты правильно сказал по поводу брожения, потому что, ну, пятница, и как специалист немножко в этой отрасли...
1: Брожение?
2: Я тебе могу сказать, что идея была закинута в СМИ одной девушкой, москвичкой, которая вспомнила, что было в Москве такое. Потом дальше эксперты и дальше СМИ уже подхватили и стали вот эти всякие популярные дрожжи туда накидывать.
1: Чтобы у людей всплывало постоянно.
2: Есть супербыстрые дрожжи.
1: Конечно. Вот.
2: Но пока это не супербыстро, потому что уже 2 недели как обсуждается и в федеральных СМИ эта тема в том числе, поэтому мы у вас спрашиваем, нужен ли такой тариф, именно женский, для северянок, чем он должен отличаться от стандартных, и за рулем такси для женщин должны быть исключительно женщины, либо нет, потому что подобное такси уже было в Москве, и вот, к сожалению, его не стало не так давно, не выдержало конкуренции с обычными агрегаторами, и эксперты подчеркивают, что проблема, конечно, она не столько в потребителях и желающих получить подобную услугу, сколько в тех, кто желал бы работать. Ну, имеется в виду женщин, не такое большое количество, как мужчин, и поэтому, когда дамы пытались вызвать такси, да, там лист ожидания намного больше, чем в обычном такси. И, естественно, такси это в первую очередь почему вызывается? Потому что хочется быстрее доехать.
1: Вот Александр пишет, если такой тариф женский будет дешевле или дороже стандартного, то это уже какая-то дискриминация. Почему никто не предлагает по аналогии мужской тариф, тариф семейный и так далее? Зачем натягивать сову на глобус? Мне кажется, что в такси достаточно существующего выбора уровня комфорта, и больше ничего не надо придумывать.
2: А у нас нету выбора уровня комфорта.
1: Нет, это имеется в виду комфорт, комфорт плюс, эконом.
2: Я вот и говорю, Александр, мы про Мурманск. У нас нету выбора комфорта.
1: Я недавно ехал
2: в кожаном столовом. Эконом и комфорт. А и вот все. Выбора комфорта нету. Потому что если мы говорим про комфорт, то должно быть комфорт, комфорт плюс. Дальше
1: супер
2: уже,
1: комфорт.
2: Не супер, там дальше уже
1: бизнес
2: идет, да, и там бизнес плюс и так далее.
1: С ума сойти.
2: А так, конечно, мы поэтому и спрашиваем у наших дам, а вам это надо с нашим-то и так небольшим выбором? Страдаете ли вы в такси, а ли наоборот наслаждаетесь, и наши водители мурманские прекрасны?
1: Вот Александр продолжает дальше. Вот, например, Fasten, которым я пользуюсь, бывший Uber, на данный момент это стандартный комфорт, детский и шейр, самый дешевый, когда едешь один, без багажа, и тебе по пути могут подсадить такого же попутчика. А если речь о водителях-женщинах, то мне кажется, что желающие замучатся ждать такое такси, потому что кадров хватать не будет. У меня в год около 50 поездок, и за год я максимум 1-2 раза на женщин-водителей попадал. Вот так пишет Александр.
2: А попадал в хорошем смысле или
1: не,
2: в плохом?
1: Имеется в виду, что вот садится и водитель женщин.
2: Ну, понятно, встречались.
1: У меня тоже очень редко такое было. Я вот сейчас даже сразу и не вспомню, в каком году. Ну, я и 50 поездок в год не езжу. Я, честно говоря, как кот Матроскин, экономлю. Давайте, друзья, дальше высказываться на эту тему. Сегодня выясняем, насколько необходим вообще в Мурманске тариф для женщин. Такси, мы имеем в виду тариф, а не просто какой-то другой. Чем должен такой тариф, такси-тариф, отличаться от стандартных? И должна ли быть исключительно женщина за рулем такого такси?
2: Да, и напоминаю, что писать нам можно через сайт. И даже если там кажется, что сообщение не улетает, то оно улетает. Просто сейчас немножко с небольшими задержками разбираются с этим. То же самое и в приложении. Все долетает до нас. И звонить можно 488-448. Ну, а также писать у нас во ВКонтакте в группе. И обратите внимание на фотографию, которая... Это прям фотография 1909 года. Я напомню, что в 1907 году на улице Нью-Йорка выехали первые городские автомобили такси. А вот это первая женщина с лицензией, женщина-таксист, она колесила по улицам Парижа.
1: Ее зовут мадам Ди Курсель. Мадам Ди Курсель собственной персоной на стене нашей группы ВК. Зайдите, посмотрите, ну и оставьте комментарий.
2: Да.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас». Разнообразие сортов свежего меда, вкусные продукты, рыбные, колбасные изделия, сыры, соленья, специи, сладости к чаю, орехи, а также домашние принадлежности, товары для здоровья, одежда и аксессуары. Только 5 дней с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/skandinavia.ru.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Так, озарило кого-то на днях и предложили идею женского такси. Сегодня мы эту идею обсуждаем. Хотя от нас, конечно, мало что зависит в данной отрасли.
1: Так, тем и давайте, не менее, пока не приступили к обсуждению, мы еще раз напомним, на проспекте Ленина у нас асфальт снят картами со спуска от Журбы и до, ну, как минимум, до Комсомольска, это есть в сторону севера, и немного в сторону юга от Комсомольска, и тоже есть такое. А на дороге эти вещи конусами либо чем-то не обозначены, они обозначены в начале промежутка, то есть в начале квартала стоит где-то знак, он не всегда очень высоко стоит. Мы вас предупредили, будьте внимательны. Эти карты имеют скосы под углом 90, либо близким к этому градусов. Неприятно для подвесочки.
0: И сегодня обсуждаем мы женское такси, как я уже сказал. Недавно Александр написал огромный комментарий, что это никому не нужно, что, дескать, уже есть существующие градации комфорта такси, и можно из них выбирать, если тебе хочется ехать в комфорте.
1: Но если было не нужно, не было бы обсуждения аж на федеральном уровне, и предложения там такие, что не надо отдельного такси, как в Москве уже пробовали, оно не поехало, не получилось.
0: Да.
1: Ну, поехало, но недолго. А вести вот к нашим федеральным этим таксопарк, их не назвать.
0: Агрегатором,
1: да, чтобы у них появился такой значок. Ну вот, и это достаточно активно обсуждается. Оказывается, и если обсуждается, значит, все-таки кому-то это надо. Вопрос только, как это будет формироваться. Это будет какой-то подбор исключительно любых водителей, мужчин и женщин, либо же, как это было, вот в частности, в том такси, которое в Москве обанкротилось, там были исключительно женщины-водители.
0: Ну, мне кажется, надо учиться на чужих ошибках, поэтому вряд ли будет на женском тарифе, если какой-то агрегатор на это решится, а будут водители исключительно женщины.
1: А как в мужчинах тогда разбираться?
0: Высокий балл, вот и все.
1: Высокий балл не всегда говорит о высоком качестве.
0: Ну почему? Для чего-то же этот балл ввели. Итак, значит, Алексей ответил. У агрегатора Uber есть функции безопасности. Одна из них — это в приложении во время поездки делиться своей геопозицией с друзьями, родными. И основная есть еще — райд-чек. Если алгоритмы Uber зафиксировали, что поездка отклонилась от маршрута, внезапно прервалась или завершилась раньше времени, служба Uber свяжется с пассажиром, чтобы проверить, все ли в порядке с пассажиром. Вот это я считаю верх заботы о пассажире. Я, кстати говоря, слышал про это, но это не на территории Российской Федерации работает. Ну, так же, как и Uber.
1: Слушайте, ну, слышать и заявлять можно о многом, а вот действительно ли это работает, это большой вопрос.
0: Ну, хотелось бы послушать участников, которые однажды так позвонили.
1: Которые были в такой ситуации.
0: Я был в ситуации за рубежом, когда водитель меня возил кругами, пытался накрутить на счетчики побольше норвежских крон, а я нервничал. Поэтому мы с ним...
1: Этот водитель был женщиной?
0: Нет, он был мужчиной. Да, но при этом, ну, знаешь, как вот водители в Норвегии, они же все там в пиджачке, в белой рубашке, в галстуке, там, мерседесы с кожаным салоном. Ну, вот, но тем не менее, они могут, вот, несмотря на весь этот внешний лоск, они могут точно так же вас пытаться, как бы это помягче сказать, нагреть, так же, как любые другие водители такси, которые ездят на разбитом Логане, например.
1: Водители разные бывают. Мне, конечно, надолго запомнится. Очень много было поездок в такси по Краснодару, потому что мы приехали этим летом туда, оставили автомобиль и дальше уже либо пешком ходили, либо ездили исключительно на такси, а иногда и на двух, потому что нас больше, чем помещалось в один автомобиль. И вот, яркое, ты, наверное, в отпуске был, когда я это рассказывал, практически со всеми водителями как-то, ну, они очень разговорчивые ребята. И поездка, она вот, несмотря на пробки, человек просто, ты замечаешь, смотришь, пробки есть, а мы не останавливаемся. Да, мы едем какими-то странными улицами, как-то что-то объезжаем, где-то кого-то справа обгоняем, но это кубанский стиль вождения такой.
0: Ну, да.
1: И с одним из водителей разговор дошел до того, что за 3 минуты до того, как мы прибываем в пункт назначения, он признается: да, ребят, да я сам права купил. Ну, это большая история, которая к этому подвела. Ну, я посмотрел, так, 3 минуты ехать, ну ладно, черт с ним. Другому водителю...
0: Самые долгие 3 минуты в твоей жизни.
1: Разговорились. И на следующий день, и я говорю: слушай, да вот, а твой коллега вот тут недавно, он говорит: и зачем он признавался? С таким видом, как будто он тоже.
0: Есть такое ощущение.
1: Но самое эпичное воспоминание о такси — это было, когда мы на двух машинах выезжаем с края города, чтобы доехать до квартиры, где снимали, и мы в повороте встречаем вторую машину. То есть мы уже отъехали, и мои дети, они едут, старшие, на другом автомобиле. И я смотрю, у таксиста, у нашего, глаза круглые. И он такой, на машину, которая едет за детьми, да. Я смотрю, и тоже, и мы оба такие, ничего себе! Но немножко по-другому это сказали. Там водитель чернокожий.
0: Ничего себе.
1: Он такой, я говорю, и много у вас таких? Он говорит, да я сам первый раз вижу. Говорит, молодец, адаптируется.
0: Ну, наверняка тоже разговорчивый. И язык таким образом учит.
1: Я спросил у детей, нет, он молчал всю дорогу.
0: Ну вот, значит, не совсем еще адаптируется. Друзья, мы сегодня на самом деле говорим о такси для женщин. Нужно ли такое северянка здесь, в Мурманске, а не где-то еще? Давайте как-то сузим наши рамки. Нужен ли хотя бы тариф женский в обычном агрегаторе, которым вы привыкли пользоваться? Чем он должен, этот тариф, отличаться от стандартных? И должна ли быть женщина исключительно за рулем женского такси, либо же такси, вызванного по женскому тарифу? Пишите об этом на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу. ВК тоже не забывайте писать. И через наше приложение, наш сайт тоже пишите. Телефон в студии 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Приглашаем на ярмарку «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-экспо». Свежий мед и продукты пчеловодства, продукция монастырей и подворий, рыбные и мясные деликатесы, сыры, соленья, сладости, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон «Мурман-экспо», Кольский, 51. Работаем с 11 утра. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-экспо».
0: Круиз-контроль.
2: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
4: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС-Консультант Плюс.
7: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
6: Компания «Консультант ИТС».
8: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
9: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
8: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
9: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
10: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
11: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой.
12: ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 70-00-76.
0: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 8.51 в Мурманске, это круиз-контроль. Сегодня мы пытаемся найти истину в разговорах о женском тарифе в такси или даже отдельном женском такси. Нужно ли такое в Мурманске?
1: Оно такое было в столице, да, и вспомнили там, и разнеслось все по федеральным СМИ, и балета, новостей.
0: Ибо лето, и вентиляторы работают.
1: Не так много, вентиляторы работают, надо все разносить, и мы к этому тоже присоединились, да, и спрашиваем конкретно у северянок, а вам надо, и в целом отношении, и что, чем такое такси должно отличаться. И вот нам пишет Сникерс на Луне, пишет: «Доброе утро. Предлагаю сделать тариф такси и для мужчин».
0: Я вот просто пытаюсь сейчас представить. Если запросы женщин, они в себе вполне понятны, чтобы был очень тактичный, вежливый водитель, чтобы плавно ехал, потому что очень многих укачивает, если резкие какие-то движения, перестроения постоянно, то что будет отличать мужской тариф? Что-нибудь суровое там, хэви-метал, чтобы играл. Так не всем он нравится.
1: Не всем он нравится, да, слушай. Ну, не знаю, не знаю.
0: Это
1: слушайте,
0: странно.
1: А как, мне кажется, все равно дело идет все в плане маркетинга, продаж и в том числе и услуг индивидуализации, да, какой-то. Mm-hmm. Все же заложено в нас, мы хотим выделиться, поэтому все в детстве ходим в одинаковых штанах.
0: Ну, в целом.
1: Дальше начинаем чуть-чуть соображать, но и там тоже мода заводит. Так вот, и тут, наверное, со стороны агрегаторов может быть такая хитрость, когда вы видите не весь круг тарифов, которые есть. Mm-hmm. Ну, допустим, если ты женщина, у тебя, ну, агрегатор тебя видит, да, что ты женщина, он очевидно, там, покупки подтверждает, там еще что-то, перемещение, это все известно агрегатору. И он видит женщину, ну, и, соответственно, он тебе и предлагает такие виды услуг, да. А у мужа этой женщины, ага, в том же приложении, я думаю, что лет через 10-15 будет совсем другие услуги.
0: Ну, вот это уже люди замечают, что...
1: И он уже выбрает женское...
0: Разные цены на маркетплейсах на одни и те же товары.
1: Да, собственно говоря, это уже и началось, это идет, так что вполне может быть за этим будущее.
0: Ну, это интересно, конечно.
1: И как бы и вопросов нет ни у каких. А они между собой, если будут разговаривать, то только тогда узнают, что, оказывается, уже давно есть женское такси.
0: Они видят разные вещи, когда открывают одно и то же приложение. Это интересная мысль. Вот Сан Саныч считает, что бред полный женское такси. Ну, в целом, опять же, и такая точка зрения имеет право на существование.
1: Да, и Сан Саныч, правда, еще подчеркивает, что полное отсутствие бензина в городе прямо сейчас, ну...
0: Чего, даже на Митеке нет?
1: Я думаю, что не полное. Надо, конечно, единственное, что Екатерина Новикова вот сейчас подъехала. Я утром, когда проезжал Роснефть, у нас здесь никаких очередей нет. Но вполне может быть, там какие-то, по-моему, висели эти штучки на заправочных пистолетах, что какого-то топлива не было. А сейчас говорит, очередь там.
0: Угу.
1: Так что будем следить за ситуацией. Ну, надо тревожиться, не надо тревожиться. К этой теме, я думаю, на следующей неделе мы вернемся, если будет повод. Хотелось бы, чтобы повода не было. Ну, а пока о женском такси. Там поводов накидали. Комментарии вы тоже свои оставляете. Мы оставили женский комментарий. И давайте его прочитаем, а вы послушаете буквально через несколько минут.

0: Так, друзья, выходим на финишную прямую. Сегодня в течение целого часа пытались выяснить, для чего нужно женское такси, нужно ли оно вообще. Елена пишет, все мы прекрасно понимаем, для чего нужно женское такси. Если к вам мужского рода водители не приставали с неудобными вопросами, неприятным отношением, то, очевидно, вы мужчина. Ну, я здесь соглашусь, потому что вот мы никогда проблем женщин в этом плане не поймем. Именно поэтому мы и ждем весь час женских комментариев.
1: К сожалению, я тебе скажу, что ты даже не поймешь, когда к тебе мужик пристает. До какого-то момента.
0: До какого-то момента, да. Но, к счастью, со мной такого не было. Я не симпатичный.
1: А со мной было.
0: Ничего себе.
1: Это давно, да. Мне просто...
0: Ребят
1: сказали. Я не понял вообще, что это происходило. Ребят говорят, а ты понял? Потом уже.
0: Не понял. Какой.
1: Просто пришлось выйти.
0: Ужасы нашего городка. Елена Николаевна уже пишет. Очень часто пользуюсь услугами такси. Для меня, неважно, кто водитель, женщина или мужчина, намного важнее другое. Пункт первый. Главное, чтобы водитель знал и соблюдал ПДД. Второй пункт. Состояние машины. Техническая, ну и чистота в салоне. Третье. Чтобы водитель знал город, а не только по навигатору круги по этому самому городу накручивал. Четвертое. Ну и из области фантастики адекватная цена. Но это уже от водителя, к сожалению, не зависит.
1: Да, Елене Николаевне, большое спасибо за комментарии. Ну, первое, конечно, в первую очередь думают о безопасности. Вот если все такси будут безопасны, а судя по комментариям, то те, что вы оставили, у нас в Мурманске с этим проблем нету, значит, и не нужно женское такси. Mm-hmm. Значит, и в целом такси на хорошем уровне. Если это так, это прекрасно. Если что, господа, которые работают в такси, старайтесь поддерживать марку. Каждый раз делайте лучше, чем вы делали в прошлый раз. Вот только тогда качество будет
0: прям как автогонщик,
1: на высшем
0: сказал.
1: Уровне.
0: Быстрее входить в поворот.
1: Нет, но не гоняясь, естественно. Кстати, недавно мне в одной из соцсетей попался отклик на фильм, свежий фильм Саша Барон Коэн там снимает. И как раз таки вот эти темы, там, где перевернутая ситуация, для нас, мужиков, если нам что-то непонятно, то рекомендуют посмотреть эту ленту для того, чтобы понять, вот где мы можем наступать на вот эти грабли, когда женщинам не очень хорошо делаем.
0: Шикарный
1: хотя
0: фильм, кстати.
1: Сами не понимаем.
0: Я его посмотрел. Итак, друзья, на чем бы хотелось закончить? Мы к единому мнению не пришли, но какая-то часть, по ощущениям, больше высказалась, что не нужно такое женское такси. А какая-то часть говорит, вы, те, кто говорит не нужно, вы просто не женщины, поэтому вы и считаете, что это все какая-то странная идея. Вот женщины наверняка бы высказались за, и ну, плохо, что мало женщин нам написало. Вот на самом деле хотелось бы как-то побольше таких комментариев. Мы бы, наверное, пошире развернули дискуссию.
1: Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурманэкспо». Мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурманэкспо», проспект Кольский, 51, телефон для справок 55 11 33.
0: Максу говорим спасибо.
1: Да, пожалуйста, всем прекрасной пятницы. Встречайте здесь в прямом эфире вскоре Екатерину Новикову.
0: Да, и не только Екатерину Новикову, но и «Двое против сна» совсем скоро здесь.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные... «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Тунец – птица высокого полета в мире рыбы, причем во всех смыслах. Свое прозвище «морская говядина» он получил не только за плотный благородный мясной вкус и темно-красный цвет филе, но и за уникальный химический состав, который делает его суперфудом для нашего организма. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой, микрофон Сони Баженова. Здравствуйте. Чем же так полезен этот океанический гигант? Наверное, вы уже знаете, что он абсолютный чемпион по белку. В тунце содержится рекордное количество легко усвояемого протеина – около 22-24 граммов на 100 граммов продукта. Это полноценный строительный материал для мышц с полным набором аминокислот. При этом в рыбе практически нет жира и абсолютно нулевой показатель углеводов. Тунец также стоит на защите сердца и сосудов. Высокая концентрация полиненасыщенных жирных кислот омега-3 делает тунец мощным оружием против плохого холестерина. Регулярное появление этой рыбы в рационе помогает эластичности сосудов, снижает риск аритмии и нормализует давление. Топливо для мозга и нервной системы тоже в больших объемах поставляет эта рыба. Тунец невероятно богат витаминами группы В, особенно В12 и В6, а также фосфором и йодом. Этот коктейль улучшает когнитивные функции, память, помогает справляться со стрессом и поддерживает правильную работу щитовидной железы. Но тунец – это еще и эликсир молодости. Порция тунца покрывает суточную потребность в селене, мощнейшем антиоксиданте, который защищает клетки от старения и поддерживает иммунитет. А высокий уровень витамина D помогает усваиваться кальцию, укрепляя кости и зубы. Но! Всегда же есть маленькое «но». Важная ремарка. Тунец – крупный хищник, который живет долго и имеет свойство накапливать в течение жизни тяжелые металлы, в частности ртуть. Поэтому объедаться им каждый день не стоит. Для максимальной пользы без рисков достаточно включать его в рацион 1-2 раза в неделю. Ставлю на то, что вы сейчас улыбнулись. Ладно, в конце программы приятный бонус. Тунец – одна из немногих рыб, которая при консервации в собственном соку сохраняет практически все свои полезные свойства, витамины и микроэлементы. Так что качественная баночка тунца – это быстрый, доступный и невероятно полезный перекус. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой. Двое.

0: Какая погода, Катя? Как тебе?
1: Очень хорошо. На улице но всего лишь 10 градусов.
0: Нет,
1: побольше.
0: Не
1: пар даже изо рта идет. Но как-то очень быстро я пробежала. На улице, да.
0: Я тебе хочу сказать, что в тот час, когда я выходил из дома, было плюс 4.
1: Ой, не верится даже.
0: Плюс 10 это уже надышали. Это уже уже хорошая такая температура, базовая, я бы даже сказал.
1: Ну, я уже заглянула туда, в погодные явления сегодняшнего дня. Там прям хороший такой разгон, до 17 градусов.
0: До 17?
1: Ну, так мой телефон говорит.
0: Это хорошо.
1: Да.
0: Ну, мы об этом еще обязательно поговорим. Кстати говоря, сегодня 14 августа на календаре, и нам слушатели напоминают, что в 2025 году в этот день в эфире состоялись последние 120 секунд позора. Представляешь?
1: Понятно.
0: Потом перешли на фактомат. Но в фактомате
1: слушай,
0: сегодня этого факта не будет.
1: Понимаешь, наши слушатели пишут, да, истории по Орхит-радио.
0: Зарубочки на стене поставили.
1: Ой, да. Ну, спасибо, Александр, спасибо.
0: Мы теперь будем знать, когда это состоялось в последний... Ну, так это же знаменательное событие.
1: Ну, знаменательное событие, потому что эта игра 120 секунд позора довольно продолжительное время шла у нас в эфире.
0: Это первое. Да. А второе, что в этом знаменательное? Мы перестали позорить людей.
1: Ну, наконец-то.
0: Наконец-то мы начали как-то немножечко по-другому это все дело
1: преподносить. А многим это нравилось, знаешь ли.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну, ладно, будем иметь в виду тоже. Ну что, сегодня, как и всегда, двое против сна, но чуточку бодрее, чуточку веселее, чуточку, скажем так, энергичнее. Почему? Потому что сегодня пятница.
1: Конечно, впереди два дня выходных. Погода тоже обещает не подкачать в этом плане. Здесь у микрофона в ближайшие два часа будут Вячеслав Каверин и Екатерина Новикова. Говорим вам доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7500-128-20.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
7: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
8: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
10: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды Петов Татьяна Андреевна, мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж.
2: Так, что показывает наш студийный термометр? Ну, очень даже неплохо. Плюс 13 градусов. Но, как я уже сказала, буквально 40 минут назад появилась где-то 40 минут назад на работе. Еще пар изо рта шел, а значит, было очень холодно.
1: Не на работе, на улице.
2: На улице я была, да, извините.
1: Для слушателей уточняю.
2: Была на улице, да.
1: А плюс 10 сейчас в городе, ветер юго-западный 2,6 метров в секунду. Наш термометр немножечко забегает вперед, но вообще мы сами сейчас забежим вперед. Мы скажем, что сегодня будет от 16 до 18 со знаком плюс, что по меркам нынешнего августа вполне себе неплохо. Переменная облачность и без существенных осадков, что опять же не может не радовать.
2: Совершенно верно. Так, а что, какие погоды у нас стоят по области? Смотрю, в Кандалакше всего лишь плюс 2, но температура на 9 часов. А, на 6 утра. Да.
1: Мурманше
2: плюс 3 было. Да. Ну ладно, что, будем ожидать плюс 18 обещанных нам на сегодня. Ну, а какая погода будет в субботу и воскресенье, уже расскажем вам в следующем части. Да.
1: Да, подвесим интригу, как говорится, но мы всей информацией владеем. Вы не подумайте, что мы не рассказываем, потому что мы ничего не знаем. Мы все знаем.
2: Спонсор прогноза погоды — белорусские кухни, корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиками на весь гарнитур. В подарок ЗОВ — мебель для жизни. Ленина 27А, второй этаж.
1: Вконтакте кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе говорим о нюансах закона о защите прав потребителей. Как отмечает эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, закон очень хорошо защищает, в первую очередь, потребителей.
3: Закон о защите прав потребителей очень лояльно относится к тому самому потребителю. Конечно же, данный закон обоюдно защищает права исполнителей услуг, продавцов товаров, но потребителю, так скажем, он относится особенно трепетно. Поэтому важно понимать, какие гражданско-правовые отношения подпадают под действие данного закона.
2: Прежде всего, кто такой потребитель? Закон описывает его как физическое лицо, которое приобретает товар, заказывает услуги для личных бытовых нужд.
3: То есть это касается приобретения товаров для личного использования, для себя, для членов семьи. Может касаться ремонтных работ в жилом помещении гражданина. В целом всего, что не касается коммерческой и предпринимательской деятельности такого гражданина.
2: Кстати, при обращении за медицинской помощью, как в частные клиники, так и в государственные и муниципальные учреждения, гражданин также является потребителем, в том смысле, что закон о защите прав потребителей распространяется и на такие правоотношения.
3: Какое-то время назад, лет 10-15, услуги в области страхования не подпадали под закон о защите прав потребителей. Сейчас это отдельная целая категория. Потребитель именуется потребитель финансовых услуг, и это касается банковских услуг и страхования в целом.
2: Как отмечает Антон Северин, с противоположной стороны выступает организация или предприниматель, оказывающий услуги, либо реализующий товары.
3: Здесь необходимо понимать, что исполнителем по договору на оказание услуг, либо продавцом каких-либо товаров, и это будет подпадать под закон о защите прав потребителей, может быть и гражданин без наличия статуса индивидуального предпринимателя. Гражданин, который на регулярной основе, либо неоднократно, то есть как минимум дважды, оказывает какие-либо услуги на профессиональной возмездной основе, либо реализует также товары.
2: Для суда в случае споров подтверждением того, что гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации, может быть скрин или выписка с аккаунта, например, на Авито.
3: То же самое касается, к примеру, исполнителей услуг, например, части ремонтных работ. Если гражданину порекомендовали такого исполнителя, например, друзья, где он делал ремонт, то здесь уже будет признак неоднократности, признак того, что гражданин такой осуществляет ремонтные работы на профессиональной возмездной основе. Ну и опять же, какие-то, возможно, объявления в открытых источниках будут также служить тому подтверждением.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: Двое.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей. Мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула. Место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
9: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit.

0: золото чартов.
1: Спонсор рубрики АНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Попробуй намекнуть нам, а вы наверняка быстро смекнете, что за страна, в которой мы сегодня в музыкальном плане путешествуем. Там есть сладкая фасоль с перцем чили в форме чурчхелы. Двойные имена вообще норма для жителей этой страны. Например, Ади Мария или Карлос Антонио.
1: Хосе Игнасио.
2: Например, тоже. Мариачи – самый популярный жанр народной музыки. Это такие ансамбли. А в среднем они состоят до 12 исполнителей. Чудесный. И, да, в основном используют гитару, скрипку, трубу, виолончели и красиво на этом играют. И поют, конечно же. Собака Чихуахуа названа в честь одного из штатов этого государства. Собственно, этот штат так и называется. Чихуахуа.
1: Помнишь,
2: и, в общем-то, когда европейцы обнаружили эту собаку, так ее и назвали. Сомнений не было. На любой праздник в этой стране принято развешивать под потолком пиньяты. Это такие яркие игрушки с конфетами внутри. И дети, да и что говорить, и взрослые любят разбивать вот эти вот самые пиньяты. Оттуда сыплются угощения на всех гостей и именинников.
1: Это очень много поводов снять видео дает. И эти видео потом смешные выкладываются, когда люди палками бьют не по пиньяте, а по окружающим.
2: Ну и последнее, что хочу сказать. Такос, буррито. Мы сегодня в Мексике, друзья.
1: И, кстати говоря, для меня очень удивительным был тот факт, что вот эти вот собачки, которые чихуахуа, или как на языке оригинала они звучат как чивауа, они в свое время использовались как охранные у ацтекских товарищей, которые там жили. Это на самом деле удивительно. Ну и вообще полное название, если вы вдруг не знали, полное юридическое официальное название этой страны – Соединенные Штаты Мексики.
2: Между прочим.
1: СШМ. СШМ.
2: Ну, так вообще крайне редко встречается это название, так в обиходе его практически не употребляют.
1: Да, никто. Это вот к разговору о вчерашнем Демократическая Республика Конго и Республика Конго. Ну, Мексика хотя бы в единственном числе, единственная неповторимая уникальная страна существует, поэтому они вот так для простоты и красоты зовутся просто Мексикой. Давайте быстренько переходить к музыке. Нетон Вега. Псевдоним мексиканского певца и автора песен Луиса Эрнеста Вега Карвахаля.
2: Ух!
1: Да.
2: Вот они, двойные, тройные, четвертные имена.
1: Нельзя назвать его стариком, конечно, в 2003 году родился. Его автобиографический дебютный альбом «Mi vida, mi muerte» попал в топ-20 всевозможных мексиканских поп-чартов, а отдельные треки достигали высоких позиций. Ну и сейчас его свежий трек «Рики» занимает первую строчку в двух хит-парадах. Во-первых, это чарт сервиса «Шазам», во-вторых, это чарт сервиса «Apple Music». Песня описывает гидонизм. Гедонистический, беззаботный образ жизни, новые машины, статус через материальные вещи, легкие и недолговечные. Я вот мягко это все описываю. Легкие и недолговечные отношения, где удовольствие и сиютные минутные желания становятся выше глубокой привязанности.
2: Ну, вот так гедонисты, знаешь, и живут некоторые.
1: Итак, ребята, скажем так, заглядываем через щелочку в жизнь гедониста. Тяжела и неказиста, хочется добавить.
2: Поесть, посплетничать, на красоту поглазеть.
1: Все это в Мексике. Нетон Вега, номер один в чартах Apple Music и Shazam.
0: Золото чартов. Золото чартов.
3: Ранфла Нуэва 2026. La que llegó, llegó y la que no se fue. Que te quiero, quién sabe, que te extrañe tal vez. Así nomás y discúlpeme usted, pero pasteleado no me como el pastel. Se agüitó conmigo y regresó con su ex. Todas vuelven pa' mientras haya con qué. Casi no la ubico, la conozco al revés.

0: и неказистость жизни мексиканского гедониста Нэтан Вега. И это номер один в чарте Apple Music и Shazam. Композиция «Рики». В Мексике, друзья мои, много чего интересного есть. И много раз мы уже бывали в этой стране в рубрике «Золото чартов» и многое уже рассказывали. Но мне вот интересно, кто-нибудь рассказывал ли вам, не обязательно мы, как переводится слово «Мексика». Слово «Мексика», «Мехико» в испанском произношении обозначает «в пупе луны». В пупе луны, в пупке луны. От слов ацтекского местного языка науатль «мецл» — луна и «кситли» — это пуп. Жители этих земель произносили слово как «мешико». Вот, собственно, оттуда и пошло название государства. Давайте на этом рубрику под названием «Золото чартов» и закроем. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию «ТОП». Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Физкульт, привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой.
7: ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
8: 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
9: Таиланд.
8: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
0: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент вашего утра.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», спеццены на отдых в коттеджах в августе.
2: Так, друзья мои, пятница у нас сегодня, завтра не будет никаких уже розыгрышей на 104.5, поэтому сегодня категорически нужно набрать 488-448 и выиграть сертификат очень классный.
1: На посещение парка животных на двоих.
2: Да, да.
1: Но пока еще мы только первого игрока принимаем. Алло, здравствуйте.
2: Алло, алло, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Оксана.
2: Оксана, добро пожаловать.
1: Мне кажется, немножко обреченным звучит ваш голос. Если, друзья, кто не в курсе, Оксана в четвертый раз звонит.
2: Оксана.
1: Оксана, чего вы вчера не позвонили?
3: Во второй половине я не дозвонилась. Я позвонила.
1: Ну ладно. Как всегда, имеем дело с первым, так сказать, с первой половиной. У нас, как обычно, сегодня только дата сменилась, 14 августа. Календарь перелистнулся, как говорится, но у нас все всерьез в любом случае. Будем перечислять вам факты о сегодняшнем дне и некоторые подробности. Нужно говорить да или нет, верите вы или нет. Готовы?
2: Так, Оксана, желаем вам большой-большой удачи. Пусть у вас сегодня все получится.
1: Все, двигаемся. По народному календарю медовый спас. Незамужние девушки мазали подошву туфель медом.
2: Могло быть такое...
3: Да.
2: Да.
1: Да, чтобы жених скорее прилип. Всемирный день ящерицы отмечается сегодня. Эти древние присмыкающиеся живут абсолютно на всех материках. Абсолютно.
2: Или, может,
1: на всех.
2: Быть,
3: нет,
1: конечно. В Антарктиде нет ящериц. Там не до этого. Угу. В 1935 году в этот день в Мурманске было возведено четырехэтажное здание школы номер 19. Позднее номер 12. На улице Полярной дивизии. Средняя школа работает до сих пор.
2: Там, на Полярной дивизии, номер 12.
3: Будет, да, не знаю.
1: На самом деле нет. Сейчас долго реставрировали, и сейчас там детская школа искусств. 1880 год. Завершено строительство Кёльнского собора. Строили его несколько столетий.
2: Столетий.
3: Да.
1: Абсолютно верно. 632 года строили его.
2: Ужас.
1: С ума сойти. 1893 год. Выданы первые в мире водительские права. Это произошло в Лондоне.
3: Да.
1: На самом деле дело было в Париже. В Париже это все было. В 1936 году впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол в этот день. Мужской. Женский баскетбол вошел в олимпийскую программу на 10 олимпиад позже мужского.
2: Угу.
1: Так вот.
3: Нет.
1: А на самом деле, да. В 1976 году в Монреале только впервые женщины схлестнулись. Ну и день рождения празднует сегодня красотка Холли Берри.
2: Да.
1: Американская киноактриса. Печально, но в списке ее наград отсутствует Оскар, как и у многих достойных артистов.
3: Да.
2: Да.
1: На самом деле нет. Холли все же его была достойна в 2002 году за фильм «Бал монстров». Шикарный фильм, кстати. Родилась певица Алена Свиридова. Также сегодня один из главных хитов ее карьеры «Посмотри в глаза».
2: Алена Свиридова, «Посмотри в глаза».
3: Ой, я не помню. Нет, нет, это не она.
1: Нет, конечно нет. Это пела Наталья Ветлицкая. Посмотри в глаза.
3: Да.
1: Алена Свиридова пела про другие, так сказать, части, может быть, даже и нечеловеческого тела.
2: Так, Оксана, смотрите, ну такой результат вы уже показывали на этой неделе. 4-4. Вы у нас сегодня хорошистка. Да, результат очень и очень даже неплохой. И вы можете претендовать, конечно же, еще в течение часа на наш сегодняшний приз. Но достанется ли он вам, узнаем. Только действительно через час в 10:50 следующий раунд нашей игры.
1: Пока рисуем, как говорится, карандашиком. И напоминаем, спонсор рубрики «Аврора парк. Северное сияние» — это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки.
2: Моя «Аврора» 51.ру 911 370 27.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, 10 утра на часах и, соответственно, Катя Новикова у микрофона.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Друзья мои, значит, какие новости у нас? Вот чего хочу начать. Ледокол знаний вернулся в Мурманск. Экспедиция на ледоколе 50 лет победы завершилась. Угу. Это была уже 7-я международная научно-просветительская экспедиция «Росатома». За 10 дней 68 талантливых школьников и учащихся колледжей из всех федеральных округов России и еще 22 страны мира на ледоколе 50 лет победы прошли по маршруту Мурманск, Северный полюс, земля Франца Иосифа и вернулись обратно в Мурманск. А сам этот рейс вошел в историю как 200-я экспедиция надводного судна к Северному полюсу. Вот так повезло, хочется сказать.
2: Вот я могу сказать, заглядывая немножко вперед, 17 августа 1977 года так. Впервые ледокол, то бишь судно надводного типа, достигло Северного полюса, ледокол «Арктика» это был. Вот. А вот сейчас, спустя почти 50 лет, да, вот уже 200-я экспедиция.
3: Уже 200-я. Видишь, как хорошо.
2: Можно легко посчитать, по 4 экспедиции в год.
3: Да, для участников этой экспедиции была организована научно-просветительская программа на борту ледокола, и частью стала аэрокосмическая лаборатория. Эксперименты различные проводили с учеными школьники и студенты. Запустили они радиозонд для обеспечения связи в труднодоступных районах Арктики и на маршрутах Северного морского пути, а также провели испытание первой в мире возвратной стратосферной платформы для экологического мониторинга. Платформа эта была запущена в районе архипелага земля Франца Иосифа, поднялась на высоту более 15 километров, преодолела свыше 100 километров и успешно приземлилась в заданной точке на острове Гукера.
2: А там ее кто встречал?
3: А там ее еще одно судно встретило, и, в общем-то, там произошел
2: кто
3: обмен.
2: Кто надо, тот и встречал.
3: Да-да-да. Причем, по-моему, там Русское географическое общество было в ожидании. Экспедиция была приурочена году единства России, поэтому в честь этого события на Северном полюсе символическая акция состояла, самый северный национальный хоровод. Ну и в день достижения Северного полюса прошла самая северная премьера российского анимационного игрового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Причем
2: ладно,
3: с участием автора сценария, писателя, фантаста Сергея Лукьяненко. Он тоже находился на борту ледокола и общался с участниками этой экспедиции.
2: Лукьяненко начинал с дозоров, а закончил «Смешариками»?
3: А что нет?
2: Ну ладно, хорошо,
3: а там
2: пока
3: такая фантастика, такая фантастика. В общем, «Смешарики. Сквозь вселенные». Премьера состоялась, и скоро, видимо, в кинотеатрах тоже мы будем смотреть этот мультфильм. Почему говорю? Потому что последние вот такие полнометражные «Смешарики» очень даже хороши для взрослых и для детей.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: Я слышал, мы, поскольку
3: такие не особые
2: сегодня у меня не
3: мультики.
2: Будет шансов об этом рассказать в нашей традиционной кинорубрике. Сегодня пятница, а не четверг. Сегодня у нас про народное техно. Ну, я слышал, что там точно так же, как и на Колобках, полупустые залы, мягко говоря.
3: Ну, подожди, отпускной период еще. Сейчас, как дети все приедут, как пойдут
2: ринуться?
3: К театрам. Да-да-да. Следующая новость. 10 из 50 в Мурманске, в Ленинском округе, снесли очередной аварийный дом. Деревянный дом, который находился на проезде профессора Жукова, дом номер 5, как раз-таки стал 10-м в программе сноса аварийного жилья. Дом этот еще до военной постройки. Ага. Восьмиквартирный. Был возведен в 1937 году. Ничего в 2014-м официально объявлен аварийным, подлежал сносу. Всех жильцов, конечно же, расселили. Ну и начиная с июля этого года в Мурманске ведется практически непрерывный процесс ликвидации ветхого и опасного жилья. Следующие на очереди к сносу будут деревянные дома, которые находятся в переулке Русанова. Это центр города, за детским миром, торговым центром «Детский мир». Mm-hmm. Да? Дом номер 13, дом номер 15 по переулку Русанова тоже будут сносить. Их построили еще раньше, в 1930 году. Здания не являются объектами культурного наследия. Нет, нет,
2: вообще,
3: нет.
2: Надо сказать, что в этой рубрике, когда ты рапортуешь об очередном снесенном доме, я каждый раз узнаю новые названия улиц. Mm-hmm. А что, оказывается, они... Я не знал, что у нас есть проезд Жукова.
3: Да, профессора Жукова есть такой.
2: Профессора, главное, не маршала.
3: Да, профессора. Вот еще раз уточняю, чтобы ничего не соврать. Так, ну и что хочется отметить, что всего до конца года, напомню, управление капитального строительства планирует демонтировать еще 40 расселенных двухэтажек, ну а вообще 50 домов запланированы к расселению, и процесс этот продолжается.
2: Это прекрасно.
3: Это прекрасно. Так, давайте к следующей новости перейдем. И вот о чем она будет. В Мурманской области снизят возраст оформления единой карты жителя. Теперь до 6 лет. Как сообщили в Минцифре региона, оформление этой карты с более раннего возраста будет доступно у банков, у Сбера, ВТБ, а также при выборе нефинансовой карты жителя. Оформление и обслуживание бесплатное, а для использования карты школьникам и студентам еще доступны разные варианты тарифа. Это льготный электронный кошелек, безлимитный проезд на месяц и 10 дней на маршруты электротранспорта в Мурманске, а также безлимитный проезд на месяц на городских маршрутах и других в других городах Мурманской области, в том числе. Бипорт нам об этом сообщает.
2: А вот, Катя, скажи, у тебя есть нету такой карты. Единая карта жителя?
3: Нет.
2: Я просто
3: ну, у многих одноклассников моего сына, они, сколько там им уже, 12-13 лет, они пользуются этой картой, да.
2: Ну, странно.
3: Да, знаю.
2: Вообще,
3: это
2: лимит был с 14 ну, у вот одних банков, у других с 21.
3: Да, ну вот.
2: А
3: вот,
2: как
3: вот,
2: они
3: вот
2: заимели их?
3: Родители оформляли.
2: Это
3: я, честно говоря, не углублялась но в эту вот тему, потому что она как-то не очень нужна.
2: Нам. Это карта, ты считаешь?
3: Да, нам. Но вот в нашей семье была не нужна. Но вот сейчас он, наверное,
2: мне кажется,
3: будет...
2: надо бы это обсудить в круиз-контроле.
3: Можно,
2: в нашем,
3: да.
2: Потому что я вчера углублялся в эту тему и нашел статью на Дзене, которая рассказывала об этой карте.
3: Так.
2: Об этой карте, единой карте жителей Мурманской области, платформа для блогов dzen.ru.
3: Да.
2: И там в комментариях собралось огромное количество людей, которые говорили, да зачем она нужна вообще. И говорит, никаких выгод для себя не вижу, и эта карта абсолютно бесполезна. И вот хочется как-то вот выяснить.
3: Слушай, ну я знаю, что проезд по этой карте чуть-чуть подешевле получается.
2: Насколько?
3: Если это не финансовая карта, вот то да,
2: просто
3: вот такая
2: у
3: вот
2: меня
3: у детей.
2: Мой банк, я сейчас, не знаю, хвастану, наверное, мой банк предоставляет мне, когда я еду в транспорте, кэшбэк 10%. Иногда больше. Ну, то есть в какие-то разы я вижу, что вместо 57 рублей, мне, точнее, из 57, 7 мне назад возвращаются. Дает ли такое единая карта жителя?
3: Слушай,
2: это еще вопрос.
3: Да, давай мы с тобой в эту тему углубимся, а потом мы расскажем нашим слушателям все подробности. Если у вас есть подробности относительно пользования вот этой единой картой жителя,
2: вы их придержите
3: пока. А потом нам сообщите.
2: Да, мы будем обсуждать это лучше отдельно.
3: Да. Так, ну и последняя будет новость такого цветочного толку, как сообщают городские власти, в рамках дополнительного озеленения в Мурманске установлены еще 690 кашпо. По всему городу они разместили их на ограждениях, а также 29 цветочниц и 101 вазон. На днях силами предприятия Мурманские городские парки и скверы на проспекте Ленина в районе дома номер 11 появились композиции в виде зонтиков с цветами. Туда высадили петуньи. Прогуляйтесь сегодня по центру нашего города, полюбуйтесь этими цветочными зонтиками, а петуньи, как вечернее время, пахнут. Это прямо волшебно.
2: Ничего себе.
3: Да, я вчера просто вечером гуляла, и прямо аромат ощущается.
2: Прекрасное название для магазина, цветочного. 101 вазон.
3: Прекрасно. Да, и 29 цветочниц. Так, друзья, такие новости. А, последнее, что я вам хотела рассказать, это очень важно. Да, дикие животные. Животные дикие опять наведались в наш город. ТВ-21 нам об этом сообщает. Возле Ледового озера заметили лису. Рыжую плутовку. Прогуливалась она там, внимание местных жителей привлекала, вообще ее ничего не смущало, что ее там фотографируют. В общем, пишут очевидцы, что чувствовала себя вполне уверенно.
2: Так, ребятушки, хотелось бы, пользуясь случаем, напомнить, кормить нельзя.
3: Да.
2: Приближаться тоже
3: не надо.
2: Приближаться тоже не надо. Лисы, ежи, еноты.
3: Белки.
2: Они, белки реже. Они являются разносчиками бешенства.
3: Ну, белок тоже не надо кормить. Я сейчас часто встречаю это в районе спорткомплекса «Снежинка».
2: А почему? Там. А почему ты не любишь?
3: Так потому что они так могут укусить. Одного моего знакомого укусило, потом ему эти уколы от бешенства делали в течение 2 месяцев. Друзья, моя история настоящая.
2: Ну, сейчас есть разные протоколы, скажем так, проставления этих уколов.
3: Да вот положили в кормушечку, и ладно.
2: Не все подразумевают. Ну да, это самый простой способ.
3: Конечно.
2: Захотели покормить белочку, положили в кормушечку. Но всем же хочется, ой, какая она симпатичная.
3: Да. Не надо, не надо. У них своя жизнь, у всех этих животных.
2: Это дикие звери, они вас не понимают.
3: Да, на этом пока все новости. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны. Противопоказания необходима. Консультация специалиста.
2: Итак, с выпуском новостей этим утром мы уже закончили. Дальше будут выпуски новостей в 12, в 14, в 16 часов. Обо всем, что будет происходить в нашем городе и в Мурманской области, будем рассказывать. Ну, как будем. Будет.
3: Катя. Я буду рассказывать.
2: Катя будет рассказывать. Мы же вдвоем здесь до 11 утра. Утреннее шоу «Двое против сна» продолжается.
0: «Двое против сна». Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыто

0: и кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
1: Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». О продаже новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24, Окольский 27Б.
2: Теплеет на улице. Ну, наш студийный, да, показывает тепло. Плюс 15,2 даже градуса. Сегодня
1: себе
2: ожидаем, да, плюс 18.
1: Но в целом, да, мы сегодня как будто бы разбег берем гораздо стремительнее, чем в предыдущие дни. Сегодня воздух прогревается активней и в максимуме дойдет и до 18 градусов. А вот у меня телефон обещает и 19.
2: Да, даже. У меня только 18 обещает.
1: Ну, посмотрим. В любом случае, мы обещали всем слушателям, что мы заглянем и на выходные. Так вот, выходные. Допустим, возьмем субботу, 15 августа. Ветер юго-восточный, южно умеренный. Временами небольшой дождь возможен. Ночью 9-11, днем 16-18. Опять. Ветер юго-восточный.

0: Умеренно и в воскресенье. Время... Такое ощущение, что они одинаковые прогнозы.
1: Да?
0: Температура воздуха ночью 9-11, днем 16-18.
1: Но если так будет, мы этому только рады.
0: Я могу сказать по тем данным, которые приводит мне мой телефон, суббота будет чуточку прохладнее и чуточку более облачной. В воскресенье чаще прояснение. Да, осадки маловероятны.
1: Ну все, остальное ладно.
0: Но вероятны, но мало.
1: Ну хорошо.
0: Как в том рассказе про раков.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон Элвис Авто. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа трейд-ин и выкуп авто сделают. Выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: Эти двое уже выспались. Или просто изощренно

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж.
4: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит Радио 488-442.
7: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Народная тема.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», «Мотосапы» и «Мотовесельные туры». Нам, кстати говоря, написал Аркадий, пока мы с тобой музыку слушали, написал: «Всем добра, у нас в Тольятти и то 16 градусов, у вас теплее, радуйтесь».
2: Ну ладно, в другие дни у вас тоже было потеплее, чем у нас.
1: Мягко говоря.
2: Слушай, у меня есть одна новость, которая связана с Человеком-пауком и автопромом.
1: Это как?
2: А BMW привезла своего супергероя, так сказать, на премьеру нового Человека-паука. Это
1: зачем?
2: Кузов электрокроссовера. Как вот это читается? iX3 Flow.
1: Yeah, okay.
2: Он выполнен по технологии E-INK какой-то.
1: E-INK.
2: E-INK. В общем, в чем-то технология. Да, совершенно верно. Специальными электронными чернилами покрыта панель, и рисунок, цвет кузова может менять по нажатию кнопки. Но пока это только такой вот концепт в единственном экземпляре.
1: Это уже хамелеон.
2: Хамелеон-паук. Вообще, мне это немножко Молнию Маквин напоминает.
1: Во Всемирный день ящериц.
2: Вот как-то... так или иначе уже такие чернила появляются. Кто не может определиться с цветом машины?
1: Что-то они перепутали, не на ту премьеру заехали. Так, друзья, сегодня у нас вообще на самом деле интересные новости есть. Есть вот, например, новость о том, что самое известное и самое популярное приложение для производства нейромузыки, которым пользуются все вот эти нейросетевые, так сказать, умельцы, назовем их так, генерируют всякую ерунду. Она танцует под шады. Вот, это все скоро будет очень сильно урезано. Суна выкатывает новое обновление. Шестая версия выходит.
2: Такое встречала.
1: И в шестой версии модель шестой версии будет обучена только на лицензированной музыке. То есть в любом случае эта музыкальная библиотека будет уже. И предыдущие версии уберут из прямого доступа. Во-вторых, система аккаунтов меняется. То бишь на бесплатном аккаунте ты можешь сгенерировать 7 песен и все. И дальше заводи новый аккаунт. У базовой подписки 20 песен в месяц, у про-подписки 60 песен в месяц.
2: Правильно, всем надо идти заканчивать музыкальные школы, получать музыкальное образование, петь своим красивым голосом, а не вот это вот все.
1: И самое главное...
2: Побаловались, и ладно.
1: Самое главное то, что теперь Suno, именно вот это приложение, потому что есть же альтернативы, есть многие другие, но как минимум Suno заявила о том, что она теперь будет в свои генерируемые треки вставлять неслышимый человеческому уху, так называемый водяной знак.
2: И
1: только
2: так отслеживать
1: звуковой.
2: Это все будет.
1: И стриминги его замечательно распознают, и услышат, и не загрузят ваш трек. То есть, собственно, вы можете сколько угодно генерировать, ну как, в рамках своей
2: для
1: подписки.
2: Для личного использования.
1: Да, для личного использования, для друзей. Вот, например, как вот я недавно читал в интернете рассказ, где человек ехал на автобусе где-то в Краснодарском крае между двумя населенными пунктами, и водитель автобуса включил музыку, он ее сам написал, про себя. Про то, что он водитель автобуса, и вот он возит
2: посмотри,
1: людей.
2: Посмотри, это же такая настроенческая история. Почему нет? В таких благих целях, я думаю, очень даже хорошо.
1: Так, еще одно из самых главных заметных событий, которое произошло. 12 августа в Нью-Йорке прошла главная презентация года от Google. Made by Google. На сцену вышли сразу 4 смартфона, в ростовых куклах. Новые модели представили: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold.
2: Так, а я думаю, почему мне телефон стал плохо держать батарейку? А оказывается, вон, выставка. Надо отправить, кому информацию надо.
1: Часы Pixel Watch 5. Все аппараты получили новый 2-нанометровый чип Tensor G6 и сделали его в компании TSMC.
2: Это вселяет надежду. Очень серьезно, ничего не понимаю.
1: Вселяет надежду в техногиков, потому что раньше производством чипов для Pixel занимался Samsung, и чипы были так себе. Есть такое мнение в интернете распространенное. Главная фишка не железо, а софт. Все-таки на Pixel 11 дебютирует функция Gemini Automation. ИИ теперь способен сам ориентироваться в интерфейсах приложения вместо тебя.
2: Ну да, никаких голосовых помощников.
1: И по одной голосовой команде может записать вас на фитнес, найти парковку через почту без единого клика вручную. Это часть большого перехода Google от классического ассистента к полноценному, от такому агентному слою. Кстати, классический Google Assistant отправляется на покой уже 4 сентября. 3 сентября, конечно, еще с нами.
2: Праздничный, знаете ли, день.
1: Поет, а потом дальше все. Символично, что событие происходит на фоне принудительной миграции 3 миллиарда Android-устройств в новую такую Gemini-центричную реальность. Продажи в мире стартуют 20 августа, но в Россию, не раньше сентября не доедут, запасаемся терпением. Но я уже вчера посмотрел обзоры у техноблогеров на эту презентацию, на новые пикселя. Наоборот. Говорят, что это полнейшее разочарование. И пишут, что ничего нового... Кто у нас здесь свистит? Не свистит, денег не будет. Полнейшее разочарование. И Pixel 11 не оправдали ожидания. Это никакое не улучшение. Просто чуть-чуть некоторые фишки доработали. А так ничего нового. Как, знаете, под одной старой песней пелось. Такая история.
2: Ну ладно, хотелось бы на это посмотреть. Уже своим взглядом и ощущениями оценить, конечно. Там тоже искушенные люди, знаешь ли, это все тестируют.
1: Конечно. Anthropic, вот компания-разработчик ИИ, одна из главных в мире. Их две конкурирующие. OpenAI — это чат GPT, и Anthropic — это Claude. Так вот, на этой неделе Anthropic сделала громкое заявление о прозрачности ИИ. С понедельника новые модели Claude встраивают незаметный водяной знак прямо в сгенерированный текст. И это часть обязательств компании по специальному, там сказать, законодательному акту. Хотя применяется это правило, которое распространяется на Евросоюз, но правило все равно на весь мир распространяет. Этот знак водяной не меняет смысл и читаемость текста, но сохраняется при копировании. И по заявлению компании может даже пережить часть редактирования. Формальное правило касается моделей, запущенных начиная со 2 августа. Но ничто в Европейском кодексе практик не требует маркировать текст, сгенерированный, скажем, для разработчика где-то в Индии или США. Но Anthropic решила применить правило глобально. Везде, где доступен Claude. В России он, кстати говоря, официально недоступен. Можно расценивать это как принципиальность, можно как дешевый способ не поддерживать два разных пути этого развития. Итог один. Незамаркированного текста Claude больше не найти нигде. Для студентов и писателей, так сказать, призраков, есть люди, которые генерируют текст нейросети и выдают себя за писателей. Точно так же, как и люди генерируют музыку, выдают себя за музыкантов. А новость это не самая радостная. Стало сложнее выдавать и текст за свой собственный. Но для индустрии в целом это шаг к большей прозрачности происхождения контента, особенно на фоне растущего числа судебных разбирательств и споров.
2: Ребята, опять все к тому, что сами, своими ручками, своими мозгами. Ну, собственно, это тоже мы своими ручками и своими мозгами придумываем.
1: Да. А в целом-то, мне кажется, можно уже отдохнуть человечеству. Понимаешь, сейчас такая эпоха наступила, вот как бы это поинтереснее это назвать, какого-то официального термина я не припомню, но суть в том, что человечество на данном этапе развития вообще не видит будущее. Ты не замечала, не обращала внимания? Они как-то вот люди, да и в целом нету вот такого количества писателей-фантастов, которое было в 80-х, 90-х годах прошлого столетия.
2: Так все удивляются, насколько те фантасты предвосхитили то, что происходит сейчас.
1: А нынешние фантасты ничего не могут придумать.
2: Так, но все со сказок начинается. Сказок надо детям больше читать, тогда и фантасты будут рождаться.
1: И все это я к тому, что как-то мы вот решили уже в эту вот гедонистическую модель, в которую мы «Золото чертов» погружались, всем разом, всем человечеством погрузиться, ничего не делать. Изобрели себе искусственный интеллект, пускай он теперь тексты пишет, а мы будем коктейли подтягивать. Непонятно только, откуда у нас деньги на коктейли появятся. Вот это вот самое главное. Лондон официально открывает эру роботакси.
2: Да ты че, когда? Мы вот последнее что у них там произошло?
1: Время много о такси говорим. 6 августа.
2: Да, в Нью-Йорке в прошлом году, например, они появились. Ну как, в прошлом году.
1: В прошлом столетии.
2: Да, в прошлом столетии, но 13 августа.
1: Отмечали вот мы первый день старта такси. Так вот, 6 августа Uber и стартап Wavy получили от властей Лондона первые лицензии на коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Тестовый запуск ожидается уже до конца лета. Вот-вот. Машина построена на базе электрических Ford Mustang Mach-E, а система Wavy анализирует дорожную обстановку на все 360 градусов в режиме реального времени. Полностью беспилотными поездки пока не станут. За рулем каждого автомобиля будет сидеть лицензированный водитель TFL, который готов мешаться. Но интерес огромный. За последние 8 недель в лист ожидания, собственно, протестировать беспилотное такси. Интересно, а зачем, если там же все равно водитель сидит? Записалось больше 100 тысяч лондонцев, желающих прокатиться первыми.
2: Ну, представляешь, какая у них там пиар-компания развернулась.
1: Лондон таким образом становится одним из первых крупных европейских городов с официальной коммерческой эксплуатацией робот-такси, пусть пока и в надзорном режиме. Ну, а для Uber это стратегически важный шаг — обкатать технологию, накопить данные по безопасности и убедить регуляторов и пассажиров, что сервис умеет работать без ДТП. Я, кстати, что хотел сказать. Дело все в том, что Лондон — это один из таких городов, ну, во-первых, он огромный,
2: Густонаселенный. Улицы небольшие.
1: Да, это один из тех городов, где работать таксистом, это каторжный труд, это во-первых. Во-вторых, не так-то просто получить лицензию. Ты должен сдать знание города, экзамен, и без навигатора уметь ориентироваться в огромном этом мегаполисе. О-о-о. Они там, вот владельцы кэбов, кэбмены, их не называют таксисты, их называют кэбмены.
2: Очень красиво, да.
1: Вот, они там просто бедные, они сдают экзамены целыми днями. Александр говорит, что нас скоро ждет волна пиратских незарегистрированных ИИ. Я уже такие знаю.
2: Да, волна.
1: Ну, так вот прозрачно намекну, в смысле те, что на самом деле они выдают себя за одни, так сказать, отечественные разработки, а по факту под капотом они содержат движок, придуманный в Китайской Народной Республике. Ну, это тоже же в некотором смысле пиратство.
2: Слушай, ну да, любопытные, очень интересные новости были сегодня. Есть на чем поразмыслить, куда глянуть и что, так сказать, загуглить.
1: А ну и есть где отдохнуть, слава богу, от всех этих интернет-технологий и гаджетов. Спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние». Хочется приключений? Выбирайте мотосаптур на квадроцикле и сапе или мотовесельный на квадроцикле и лодке. Сначала вы покоряете дорогу на квадроциклах, а добравшись до озера Кильдинское, пересаживайтесь на сап-борт или лодку, чтобы насладиться красотой природы. Цены от 5000 рублей.
2: myaurora51.ru 911 370 27.
0: Народная техно.

0: Реклама на Power Hit Radio. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент вашего утра.

0: Фактомат.
1: Итак, господа радиослушатели, кто хочет к зверям?
2: Так, есть ли желающие, мы готовы вам подарить сертификат на посещение парка «Северное сияние».
1: Да, спонсор рубрики ООО «Полярное сияние» «Аврора парк Северное сияние» с яркими эмоциями на пейнтбол. Ну и помимо других развлечений, там имеется парк животных.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Как раз сертификат на посещение этого парка мы разыгрываем в течение всей недели. И сегодня финальный на этой неделе розыгрыш. Кто на связи? Доброе утро.
2: Кто это? Здравствуйте.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Игорь.
1: Игорь пытается выиграть сертификат для себя. В первом раунде у нас час назад играла Оксана. Из 8 заданных фактов она правильно оценила правдоподобность 4. И неправильно оценила неправдоподобность 4. Таким образом, вам с этим результатом надо, Игорь, как-то будет посоревноваться. Ну и, соответственно, попробовать все-таки больше правильно ответить. Готовы?
3: Конечно.
1: Еще, раз напомню, первая часть — это абсолютно непреложный факт, а вот продолжение, подробность, это может быть, конечно, что-то мы уже выдумываем. Поехали. По народному календарю сегодня медовый спас, сильный ветер в этот день указывал на погоду зимой.
2: Как думаете, работает
3: дверь
2: такая? Да.
1: Если дует северный ветер, ждать снежной зимы. Всемирный день ящерицы. Ящерицы видят мир в оранжевых тонах.
2: А может, нет?
3: Нет.
1: На самом деле, да. Из-за особенностей строения сетчатки глаз они видят именно так. В 1935 году в этот день в Мурманске на улице Полярной дивизии было возведено 4-этажное здание школы номер 12. Тогда. Это первое каменное здание на улице Полярной дивизии.
2: Могло быть такое.
3: Каменное первое
2: здание. Да.
1: Каменных зданий вообще немного было в те годы в Мурманске, а улица Полярной дивизии вообще коротенькая. 1880 год. Завершено строительство Кёльнского собора. Строили его более 600 лет. Собор находится в Бельгии.
3: Позже не помню. Двойку поставят. Нет.
1: Нет, конечно. Кёльн — это Германия.
2: Ну, конечно.
1: В самом центре города высоченный, красивенный такой собор. 1893 год. В этот день выданы первые в мире водительские права. Никакого экзамена для их получения тогда не требовалось. В 1893.
3: Да.
1: Достаточно было просто продемонстрировать, что человек, в принципе, способен управлять машиной. 1936 год. Впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол. Чемпионом тогда стала сборная Канады, которая победила в финале США.
2: Пальцем в небо.
1: На самом деле нет. Все наоборот. Была классика. США победила Канаду. День рождения сегодня празднует красотка Холли Берри, двоюродный брат Холли Берри, Марк Уолберг. Тоже голливудский известный актер.
3: Да.
1: Да, это чистая правда. У нее еще популярная американская телеведущая, тоже кузина. Родилась певица Алена Свиридова сегодня, в этот самый день. Алена никогда не снималась для журнала Playboy.
2: Как думаете?
1: Алена Свиридова.
3: Да, мне кажется, снималась.
1: Теперь мы знаем, что вы почитываете на досуге. Это абсолютно верный ответ. И звучат аплодисменты.
2: Игорь, ну что же, ну обошли вы Оксану нашу.
1: На Алене Свиридовой.
2: Да. Да, Алена помогла.
1: Мог ли подумать, Игорь, что чтение журналов Playboy, конечно, чтение там не главное, что принесет ему такую пользу.
2: Она 6 правильных ответов у вас. 6 плюсов.
1: Действительно, Алена Свиридова снялась дважды для Playboy в 99-м и 2008-м. С интервалом почти в 10 лет.
2: Так бывает.
1: Ничего себе.
2: Ну, такая штучка.
1: Так, ребят, ну все. Игорь, мы вас поздравляем. Оксана, у вас еще есть следующий. Следующая неделя, я так понимаю, для того, чтобы как-то реабилитироваться и каким-то образом, знаете, как-то взять верх.
2: Оксана, ну подготовьтесь к какому-то из дней, почитайте там события этого календаря, этого дня.
1: Да.
2: И тогда уже точно улыбнется вам удача своей широкой улыбкой.
1: Спонсор рубрики «Аврора парк Северное сияние». Хочется адреналина? Собирайте компанию и отправляйтесь на пейнтбол. Настоящий природный полигон. Свежий воздух и азарт игры. Отличный способ сбросить напряжение и проверить себя на прочность. Стоимость игры 1300 рублей с человека.
2: MyAurora51.ru 911 370 27.

0: Песня дня.
1: Знаете что, друзья, сегодня «Медовый спас», и песня у нас будет посвящена именно этому прекрасному, диетическому, ну, конечно, это в кавычках.
2: Да какое там, столько сахара.
1: Прекрасному продукту, меду. Кстати говоря, есть другой факт, мед вообще не портится, потому что нашли в ходе раскопок гробниц египетских, нашли там мед, и он абсолютно пригоден. Он абсолютно пригоден к
2: гребению в пищу. Ну вот засахарился только, поди, и все.
1: Ну, я просто вспомнил анекдот про засахарился. Расскажу тебе его уже за эфиром. А эфирная наша часть нашей работы на сегодня окончена. Друзья, всем желаем отличных выходных. Используйте их по максимуму. Будет тепло.
2: Будет тепло. Вячеслав Каверин, Екатерина Новикова были с вами. Встретимся теперь уже в понедельник.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б и Фролова 24А. Honda впервые поручила индийской инжиниринговой компании полный цикл разработки новой автомобильной платформы. Проект получила Tata Technologies. Архитектура рассчитана на несколько моделей с двигателем внутреннего сгорания, гибридным и электрическими установками. Речь идет не о совместной адаптации готовой основы, а о сквозной разработке новой платформы. Для Honda это первый подобный заказ индийской фирме. Прежде компания создавала ключевые архитектуры преимущественно сама или привлекала традиционные круг поставщиков. Передача проекта внешнему подрядчику совпала с пересмотром автомобильной стратегии Honda. В мае компания представила программу, предусматривающую сокращение затрат на разработку. Для этого производитель намеревался активнее использовать цифровые инструменты, искусственный интеллект, а также стандартные компоненты и ресурсы партнеров в Индии и в Китае.
0: Акселератор.
3: Число полисов ОСАГО для такси резко увеличилось. С января по июль российские водители заключили более 15 миллионов договоров автогражданки, где в графе «Цель использования» значится «Работа в такси». По данным Национальной страховой информационной системы, прирост пятикратный. При этом общая сумма собранных премий не столь впечатляет относительно масштаба продаж. Она увеличилась лишь в полтора раза и достигла 7 миллиардов. Куда интереснее, средний чек. Он обвалился до 456 рублей. Причина проста. Люди перестали покупать дорогие годовые страховки. Активно стали использовать краткосрочные полисы. Их количество взлетело в 5 раз, фактически заняв почти весь рынок ОСАГО для такси. При этом конкуренция страховых компаний позволила снизить среднюю стоимость короткого полиса на 15% до 204 рублей. Отмечается, что абсолютное большинство договоров оформляют обычные люди. Юрлица значительно отстают. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. На рынке уже более 20 лет. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: It's not everyone. Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе уже плюс 15 градусов. Характер погоды в ближайшие часы не изменится. Будет по-прежнему дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до отметок 16-18 и осадков не ожидается. Напомню, сейчас в городе плюс 15, южный ветер 3-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-0120-0014.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
5: Мужики, а у вас какой это вы?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
10: Пам-пам.
11: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
7: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
8: 22 августа. Хэхэ-бар.
9: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
8: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
9: Копанган. Мурманск.
8: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
9: Таиланд.
8: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей. New and fresh music. Power Hit.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Сколько часов в Мурманске показывают в полдень? Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Ленинском округе Мурманска снесли очередной аварийный дом. Деревяшка по адресу проезд Жуковского 5 стала 10-й в программе сноса аварийного жилья. Этот довоенный дом был построен еще в 1937 году. Официально аварийным и подлежащим сносу его признали в 2014-м. Всех жильцов расселили. Начиная с июля этого года в Мурманске ведется практически непрерывный процесс ликвидации ветхого и опасного жилья. Следующие на очереди к сносу будут деревянные дома номер 13 и 15 по переулку Русанова. Как сообщает «Вечерний Мурманск», всего до конца года городское управление капитального строительства планирует демонтировать еще 40 расселенных двухэтажек. Обновленный эндокринологический центр открылся в Мурманской областной больнице имени Баяндина. Пациенты смогут в одном месте получить консультацию, пройти лечение и обучение, а также при необходимости попасть в круглосуточный стационар. Также здесь работают кабинеты диабетической стопы и школа сахарного диабета. Кроме того, в онкодиспансере обновили диагностическую службу. Благодаря новому оборудованию и цифровым технологиям увеличилась скорость проведения исследований. Оба проекта реализованы по программе «На севере жить» и национальному проекту «Продолжительная активная жизнь», сообщает ГТРК «Мурман». Телевизор взорвался в квартире в Мурманске накануне днем. Загорелась однокомнатная квартира в жилом доме номер 27 на проспекте Героев Североморцев. На место происшествия выезжали спасатели, 11 человек, 3 единицы техники. Как сообщили в управлении ПГО ЧС. От огня взорвался ламповый телевизор. Обгорели личные вещи. Лопнуло остекление, квартира полностью закопчена. Специалистам предстоит оценить ущерб от пожара, а также причину возгорания. В Мурманске утверждены размеры стипендий главы города на 2026-2027 учебный год. Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Обучающиеся на очной форме в высших учебных заведениях Мурманска могут претендовать на стипендию в размере 3500 рублей в месяц. Размер стипендии для учащихся профессиональных образовательных организаций составит 2500 рублей. Для тех, кто занял призовые места в конкурсе «Студент года», также стипендия составит 2500 рублей, но абсолютные победители конкурса «Студент года» будут получать стипендию в размере 5000 рублей в месяц. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Итак, сейчас в городе уже плюс 17 градусов. Ветер южный, 4,6 метров в секунду. Скорость его, прямо скажем, невелика. Переменная облачность ожидает нас в течение дня, прямо с раннего утра. Нам предсказывают это синоптики, но пока никаких переменностей в отношении солнечного света не наблюдается. Абсолютно чистое небо, без существенных осадков. Это естественно. Ветер останется южным, юго-восточным и умеренным. И температура воздуха от 16 до 18. Планка плюс 16 взята. Ждем дальнейшего повышения температуры. Напомню, на данный момент в городе плюс 17. Южный ветер 4,6 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру и П. Осипов Илья Олегович, Угорним 314-511-011-2300-14.
0: Power Hit Radio.
2: It's great. Pretty down to earth and we

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
0: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Stay tuned. Power. Power. Power. Radio.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Физкульт, привет!
7: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
8: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
9: Герои Севера за полярный рубеж.
10: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
8: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
11: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
12: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
13: Turn up your stereo.
14: You're listening Power Hit Radio.
13: Power.
14: 104.5

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 104.5 проверенный хит.
3: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
4: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
9: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
8: Внимание! Правильный ответ.
10: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
8: Вот это Ситилинк.
12: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Очередные летние выходные впереди, и должен сказать, они вполне оправдывают звание летних. В субботу южный умеренный ветер, преимущественно без осадков, и днем около 16-18 градусов. Причем утро начнется с солнца, а ближе к обеду небо постепенно затянет облаками. В воскресенье все тот же южный ветер, все та же переменная облачность, однако чуть теплее, до плюс 19. И вероятность дождя становится немного выше. Идеальный северный компромисс. Погода позволяет отдыхать, но периодически напоминает, кто здесь главный. Power Hit Radio желает хороших выходных. И пусть дождь, если и приходит, то исключительно тогда, когда вы уже дома и с чашкой чего-нибудь горячего. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-3014.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Счет в вашу пользу.
4: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка.
5: Доступна рассрочка от клуба.
4: X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
5: Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25
8: на Power Hit Radio.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442.
12: Power. Power. Power. Power. Hit Radio.

0: Реклама. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение, грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
7: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
8: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
9: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
10: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
11: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
12: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
13: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
14: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
15: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманской области за 5 лет смертность от острого инфаркта упала на треть и достигла исторического минимума. Общая смертность в регионе снизилась более чем на 11%. Благодаря профилактике и ранней диагностике жители области на 15% реже попадают в больницы с этим опасным диагнозом. Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Мурманской области Евгения Самойленко отметила, хирурги ежегодно проводят более 1000 экстренных и почти 700 плановых спасательных операций на сосудах. В рамках губернаторского проекта «Работа рядом» во время каникул более 200 студентов колледжей и техникумов, а также учащиеся высших учебных заведений приняли участие в проекте. Временная занятость, оплачиваемая, основной площадкой для трудовой практики стали городские улицы и общественные пространства. Студенты занимаются благоустройством и озеленением территории, приводят в порядок скверы, высаживают цветы на клумбах, поддерживают чистоту в зонах отдыха северян. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг обращаемости жителей в медицинские организации. Так, с начала сезона 46 человек обратились за помощью из-за присасывания клещей. Более 30% из числа обратившихся получили укусы на территории Республики Карелия, другие в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. В Мурманске проходит мероприятие в рамках уникального культурного проекта «Прочитка. Твой дебют». Он организован детской театральной школой. В проекте принимают участие подростки и молодые люди от 14 до 22 лет, у которых есть пушкинская карта. Как сообщает издание «Бипорт», в программу проекта включены мастер-классы, которые проходят под руководством профессиональных актеров и педагогов. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day.

Владимир В. Это программа «Привет и поздравления» и «Power Your Day». Всем привет! Пятница сегодня, прекрасная погода. А я признаюсь, у меня на душе как-то неспокойно, еле заставила себя выковыриться из дома. Переживаю какие-то смутные сомнения, какие-то тревоги. Вот это все меня одолевает. Найти разумного объяснения этому я не могу. И, в общем-то, считала, что свое состояние странным, пока не наткнулась на одну статью, где как раз про летние переживания, которые достигают пика к концу сезона. Оказалось, не одна я такая. И есть люди, которые, когда выглядывает солнце, включают на повтор «Summertime Sadness» от Ланы Дель Рей и погружаются в состояние тревоги и самокопания. Вот у меня что-то приблизительно такое, но до «Summertime Sadness» я еще не дошла. Ну так вот, дипломированный психолог один объясняет, что тревога летом может стать

эти впечатления. Но мне это не подходит. Единственная упущенная выгода то, что сегодня прогулка на сапах будет проходить не у меня, потому что у меня как раз эфир еще не закончится, в то время как все остальные участники этого увлекательного путешествия с Максом Байковым уже будут рассекать по озеру. Но тем не менее, расскажите мне, пожалуйста, какие у вас состояние, настроение в эту пятницу. И очень хочется, конечно же, получить заряд позитива. Обычно вы получаете это от меня, но сегодня обращаюсь к вам. Пожалуйста, поддержите, потому что что-то у меня на душе прям-таки

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
3: Таиланд.
2: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
4: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
7: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
8: Сила твоего дня.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «ЗОВ». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А. Сегодня тот самый день, когда на улице одновременно можно встретить людей в толстовках и стеганых жилеточках сверху и просто девчонок в тоненьких брючках и майках. Пятница выдалась в плане погоды очень хорошей. Гребень антициклона наконец-то вытеснил арктический воздух, который предыдущие несколько дней нас так сильно охлаждал. Ветер повернул на южные направления, ну и солнце, соответственно, стало проще прогревать воздух. Температура в Мурманске сейчас плюс 17 градусов, облачность переменная, осадков не наблюдается, ветер южный умеренный, 4-6 метров в секунду. Со всеми этими затмениями, кстати, мы пропустили с вами одну важную дату. По крайней мере, я ее точно пропустила, потому что в городе завершился период белых ночей. Заход солнца сегодня будет наблюдаться в 21 час 54 минуты. Продолжительность дня составит 18 часов 4 минуты, а продолжительность светлого времени суток 22 часа 12 минут. Вчера солнце впервые нырнуло под горизонт больше, чем на 6 градусов, и теперь в городе началась обычная смена дня и ночи. Правда, темное время суток еще чуть меньше 2 часов у нас, но оно уже появилось. Вот такой прогноз погоды к этому часу. Напомню, в Мурманске сейчас плюс 17 градусов. Ну а спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «ЗОВ Мурманск». Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера, широкий ассортимент для любого бюджета, гарантия до 5 лет, Ленина, 27А, второй этаж.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

Ириша желает всем хорошего настроения, веселой пятницы, передает привет Ольге и Яне и просит поставить Лукаса Эстраду «Devil in the Sun». Уже звучит. Ириша, для вас, ну и вам тоже хорошего настроения и замечательной пятницы. Пусть все будет так, как вы загадали.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
9: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: компании. Как раз про это, про любовь, про солнце. И если это пусть будет хотя бы маленькое путешествие и ближайшее, но все равно это будет смена обстановки, и это будет прекрасная, позитивная эмоция пятницы. Поэтому всем желаю солнца. Пусть вам будет хорошая дорога ложиться прямо под колеса сама.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
8: Кажется, мне срочно нужен выходной.
9: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
10: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

прилетели. День добрый. Всем лучики добра и хорошего настроения. Юлка, панда на связи. Для меня сложные месяцы — это февраль и август. Вот тоже август у кого-то сложный. Чувство пустоты, эмоциональность.

замечательное время, а для кого-то немножечко уныло, но давайте вместе поддерживать друг другу. Ёлка-панда, вот вашу музыкальную заявочку не смогла я найти, нет у нас такой композиции в ротации, но про темноту очень много всего для вас ставлю. Дрия, After Dark.

Добрый день, Света, пишет мне Александр Р. Здравствуйте, вам Александр. Если кошки скребут на душе, значит лоток в душе. Давно пора убрать. Ну, с одной стороны, это, конечно, верно, и, наверное, сделать это легко, но куда же девать тех самых кошек? В той самой душе, тем более, если она там не одна и...

обзора. Ого, что вы вспомнили. Предлагаю послушать 12 дискотека, которая символично тоже идет чуть больше 120 секунд. С удовольствием исполняю вашу музыкальную заявку. Тем более, что Бенни Бенасси в нашем эфире достаточно часто появляется, и он тут, прям-таки скажем, желанный гость.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

сижу на вокзале в ожидании электрички домой и поздравляю с пятницей всех слушателей Power. Поддержу вас. У меня лето вообще унылое время года по многим причинам. Осень и зима обычно полны событий, а летом жизнь

Нас приветствует Никита, пишет: выше нос, все будет хорошо. Да, я тоже всегда всем говорю, что все будет хорошо, и сама стараюсь в это верить, но все дело в сроках. Главное дождаться этого, все будет хорошо. Ну а теперь давайте действительно к хорошему перейдем. Никита поздравляет коллегу с днем рождения и желает только одного. Серега, желаю тебе найти жену, разделяющую твои взгляды и интересы. А то с предыдущими тремя тебе не повезло. А вот теперь можно вопрос. А какие именно взгляды и интересы у Сереги? Просто так спросила. Напишите, если не сложно. Ну и что-нибудь мотивирующее, ободряющее уже звучит. Да, действительно, трек, под который Сталлоне в фильме «Рокки 3» тренировался. Серега, тренируйтесь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Опять интернет глючит.
3: Танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это Ситилинк.
8: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
9: 22 августа. Хэхэ-бар.
10: Летняя сессия проекта SkyTop.
9: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
10: Копанган. Мурманск.
9: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
10: Таиланд.
9: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Еще немножечко нагрелся воздух у нас в городе. Сейчас температура плюс 18. Облачность переменная, но преимущественно солнечно, без существенных осадков. Немного усилился южный ветер. Теперь в порывах он может достигать 8 метров в секунду. О, в области у нас сегодня погоду определяет малоградиентное барическое поле, ну и не только в области, а по всему Кольскому полуострову. Ну а в регионе переменная облачность, также, как и у нас, без существенных осадков, ветер южных направлений умеренный, температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. В общем, хорошо у нас сегодня на Кольском полуострове, и завтра, надо сказать, будет совсем не хуже. Ну что касается рекордов, то поскольку уж такая тема у нас зашла про не очень позитивные состояния к концу лета и чем они обусловлены, то скажу о минимальном рекорде, а был он ровно 100 лет назад. И, кстати, 1926 год не первый раз упоминается в разговоре о погоде и о минимальных рекордах. Действительно, тогда было, видимо, очень холодный август в 1926 году. Ну и, в частности, 14 августа тогда температура воздуха была плюс 2,2 градуса. Ну, прям вот совсем как будто бы и октябрь. Но нет, это был август. Ну, а максимальный рекорд тоже не так и плох. И, кстати, не такой жаркий, как мог бы быть. 14 августа в 1996 году было плюс 25,7 градусов. Замечательно, наверное, все тогда купались. Ну, а сейчас у нас в городе плюс 18, замечательная погода и светит солнце. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 650. 54 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». sever.sk/skandinavia.ru.
6: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов.
7: 608-088. ВКонтакте «Аутомаг-051».
8: Физкульт, привет!
9: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
10: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
11: Герои Севера за полярный рубеж.
12: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
13: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
15: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте BLG-omega.ru.
14: BLG. Надежность в движении.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Хольский, 51. Тунец – птица высокого полета в мире рыбы, причем во всех смыслах. Свое прозвище «морская говядина» он получил не только за плотный благородный мясной вкус и темно-красный цвет филе, но и за уникальный химический состав, который делает его суперфудом для нашего организма. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Чем же так полезен этот океанический гигант? Наверное, вы уже знаете, что он абсолютный чемпион по белку. В тунце содержится рекордное количество легко усвояемого протеина – около 22-24 граммов на 100 граммов продукта. Это полноценный строительный материал для мышц с полным набором аминокислот. При этом в рыбе практически нет жира и абсолютно нулевой показатель углеводов. Тунец также стоит на защите сердца и сосудов. Высокая концентрация полиненасыщенных жирных кислот омега-3 делает тунец мощным оружием против плохого холестерина. Регулярное появление этой рыбы в рационе помогает эластичности сосудов, снижает риск аритмии и нормализует давление. Топливо для мозга и нервной системы тоже в больших объемах поставляет эта рыба. Тунец невероятно богат витаминами группы В, особенно В12 и В6, а также фосфором и йодом. Этот коктейль улучшает когнитивные функции, память, помогает справляться со стрессом и поддерживает правильную работу щитовидной железы. Но тунец – это еще и эликсир молодости. Порция тунца покрывает суточную потребность в селене, мощнейшем антиоксиданте, который защищает клетки от старения и поддерживает иммунитет. А высокий уровень витамина D помогает усваиваться кальцию, укрепляя кости и зубы. Но! Всегда же есть маленькое но. Важная ремарка. Тунец – крупный хищник, который живет долго и имеет свойство накапливать в течение жизни тяжелые металлы, в частности ртуть. Поэтому объедаться им каждый день не стоит. Для максимальной пользы без рисков достаточно включать его в рацион 1-2 раза в неделю. Ставлю на то, что вы сейчас улыбнулись. Ладно, в конце программы приятный бонус. Тунец – одна из немногих рыб, которая при консервации в собственном соку сохраняет практически все свои полезные свойства, витамины и микроэлементы. Так что качественная баночка тунца – это быстрый, доступный и невероятно полезный перекус. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
1: Две минуты с пользой. Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Автохит.
1: Еще один музыкальный привет всем водителям Мурманска. Надеюсь, что большинство из вас сейчас все-таки не работают, а едут по своим делам. Спонсор рубрики «Оно ДПО» – Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21 52

0: диском, который официально издали в СССР на «Мелодии». Оплата группе производилась по хитрой схеме – отгрузка леса, горбуля и вагонки. 14 августа 1993 года Фредди Меркьюри со своим первым сольным синглом «Living in my own» стал номер один в английском чарте. К сожалению, этой композиции ни в каких ремиксах, переделках и так далее я не нашла, но нашла другую композицию, не Фредди Меркьюри. В 2005 году, 14 августа, Джеймс Блант с альбомом «Back to Bedlam» стал номером один тоже в английских чартах, где продержался 15 недель. Его дебютная пластинка содержала хит «You're Beautiful». Ее я вам и решила поставить, ведь сегодня мне, например, совершенно точно не хватает какой-то такой красоты внешней и внутренней. Вот. Но поскольку композиция достаточно длинная и медленная, то все-таки для тех, кто за рулем находится, хочется немножко взбодриться, поэтому нашла я вам ее в ремиксе. Так что красоты вам сегодня, хорошего настроения, ну и, конечно же, хорошей дороги.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: маленьких студентов 7-14 лет, робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
2: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Если села батарейка...

0: просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

сообщение, которое заставило меня улыбнуться. Я себя сегодня такого не ожидала. Наверное, действительно, к вечеру все наладится. Максим пишет: Света, что за странный хандра в пятницу? Совсем на тебя не похоже. Вот тут я согласна. Для хорошего настроения могу пошептать тебе чего-нибудь. Джоэл Кори, Whisper, пожалуйста. Так еще мне музыкальную заявку никто не оформлял и не присылал. Максим, спасибо большое, вы знаете. Пошепчите мне что-нибудь, я пожалуйста.

Программа приветов и поздравлений Power Your Day продолжается на 104.5. С вами Света Владимирова. И в конце второго часа позвольте себе поставить старую композицию от Фила Фулдера, которая называется «Майами Поп». 2001 года выпуска. Слова там незамысловатые, но очень подходят к нашему эфиру. Не желаете веселья? Позвольте мне увидеть вас. Позвольте мне почувствовать себя так же, как и вы.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В преддверии нового учебного года образовательные учреждения региона проверяют сотрудники Росгвардии. Они проводят инспекцию на предмет обеспечения безопасности. Проводят специальные тренировки и инструктаж для работников. Образовательных учреждений особое внимание уделяют отработке алгоритмов действия в нештатных ситуациях. Сотрудники школ учатся правильно реагировать на возможные угрозы и эффективно использовать систему тревожной сигнализации. Отмечается, что такие комплексные проверки позволяют своевременно выявлять и устранять возможные недостатки в системе безопасности образовательных учреждений. В Мурманске в первый класс пойдут более 2600 детей. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки. Больше всего первоклассников в общеобразовательных учреждениях Мурманска в Октябрьском округе. При этом максимальное количество первых классов в сентябре 2026 года будет открыто в школах номер 58, 12 первых классов, в школе номер 11 и школе номер 42 по 7 первых классов. В детских поликлиниках Мурманской области вводят дополнительные дни для сдачи анализов. Медицинские учреждения будут работать в субботу. Анализы будут принимать с 9 до 12 часов. До 15 часов можно пройти вакцинацию и осмотр у врача-педиатра. Запись доступна через колл-центры детских поликлиник. В Мурманской области снизили возраст для оформления единой карты жителя. Теперь оформить карту для ребенка родители могут 6 лет. Такое решение приняли по просьбам родителей, сообщили в Министерстве цифрового развития. Оформление и обслуживание карты останутся бесплатными. При обращении в банк родителю понадобится только паспорт. Единая карта жителя может выполнять несколько функций в зависимости от выбранного варианта. Она используется как проездной, карта для оплаты школьного питания и пропуск в образовательное учреждение. При оплате питания родители смогут устанавливать лимит расходов и отслеживать покупки ребенка в школьной столовой. Волонтеры проекта «Чистая Арктика» отправились в экспедицию на мыс Челюскин, самую высокую северную точку Евразии. В группе около 20 человек, включая ученых и космонавта Александра Горбунова. Они проведут масштабную очистку территории. Проект получил грант президентского фонда природы для отбора проб почвы, воды, шерсти белого медведя и оценки загрязнения. Кроме того, участники также отделят металлолом от советских артефактов, имеющих историческую ценность. Экспедиция станет шагом к созданию единого стандарта уборки труднодоступных территорий. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хороших выходных и до скорой встречи.
0: Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Еды продолжается. С вами Света Владимирова. И не ожидала, честно говоря, я такого от Swedish House Mafia. Вы знаете, как называется их новинка? Happiness is so sad. Счастье, оно такое грустное. Ну вот, в тему нашего сегодняшнего общения лучше.

же выяснили, что действительно в конце лета тревога, внутренние тревожные состояния могут стать сильнее из-за недостатка общения и синдрома упущенной выгоды. Вроде как все так классно отдыхают, вот, а у нас нет достаточных связей, не знаю, средств, возможностей, чтобы вот так же здорово отдохнуть. Не знаю, у кого с чем связано, но действительно нашлись люди, которые признали, что вот такое событие, такие состояния присутствуют у них этим летом. Ну и рассказывают.

Все понятно, это зоозащитники его придумали. А вот любители боди-арта 14 августа отмечают необычный праздник, день сведения татуировки, потому что мастера салонов красоты заметили одну любопытную тенденцию. Примерно через месяц после сеанса многие клиенты начинают сожалеть.

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: 22 августа. Хэ-хэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
3: Таиланд.
2: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэ-хэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Настоящая летняя погода установилась сегодня у нас в городе. Плюс 18. За окном облачность переменная, преимущественно солнечно, без осадков. Ветер южный умеренный, 4-8 метров в секунду. Завтра в городе обещают, что будет, в общем-то, не хуже. Будущей ночью. Будущей ночью без существенных осадков. Ну, а днем прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет от 9 до 11 градусов тепла. Это замечательно. Ну, а днем воздух прогреется снова до 18 градусов. Днем также может пройти небольшой дождь. Но это, я думаю, ничего страшного. Напомню, что заход сегодня будет в 21:54 и около 10 вечера можно будет наблюдать очень красивый закат наш мурманский. Ну а продолжительность дня составляет сегодня 18 часов 4 минуты. Темное время суток, то есть ночь, длится чуть менее 2 часов. Сегодня погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле. По области без существенных осадков, ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха уже дошла до 20 градусов в Верхнетуломском, но и в целом очень тепло во всех населенных пунктах. Ну а с завтрашнего дня на наш регион будет влиять уже восточная периферия циклонической депрессии, которая с центра в Норвежском море. По области завтра ожидается местами дождь. Ночью в отдельных районах возможны заморозки аж до минус 2 градусов. Ну а в дневные часы воздух прогреется от 15 до 21 градуса. Я напомню, что в Мурманске будущей ночью заморозков не планируется и будет 9-11 градусов тепла. Замечательная ночь для прогулок, тем более, что это ночь с пятницы на субботу. В городе сейчас плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран». Для лиц старше 18 лет.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
8: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Сила твоего дня.

0: Золото чарта.
1: Да, путешествие — это именно то, чего не хватает этой пятницы. И сегодня в рубрике «Золото чартов» мы с вами виртуально, конечно, отправимся в страну, название которой в переводе с ацтекского языка означает «в пупе луны». Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Ну что, догадались, какая страна у нас в пупе луны? Не пуп земли, а пуп луны. Но если вы слушали утреннее шоу, то, собственно, и угадывать вам не надо. Мы оказались в Мексике. Там находится одно из семи

чтят очень память предков и отмечают праздник мертвых. Мексиканцы убеждены, что в это время души покойных вновь возвращаются в мир живых. Мексики очень любят двойные, а то и тройные имена. В качестве иллюстрации могу рассказать, что настоящее имя первого президента Мексики – Хосе Мигель Фернандес Гуадалупе Виктория. Хосе Мигель Фернандес сменил свою фамилию на Гуадалупе Виктория в честь Девы Марии Гвадалупской и победы в борьбе за независимость. Вот какие там люди проживают. Ну и если говорить вообще о Мексике, то это страна кактусов. Чуть более 77% видов кактусов, растущих в Мексике, являются эндемиками, то есть не встречаются больше нигде в мире. И даже в меню многих местных кафе можно увидеть напаль, съедобный вид кактуса. Этот экзотический продукт используют как начинку для кукурузных лепешек, ингредиент для приготовления сока и разнообразных салатов. Вообще, если говорить о гастрономии в Мексике, то это что-то потрясающее. В 2010 году мексиканская гастрономия была признана нематериальным культурным наследием человечества. Истоки современной мексиканской кухни восходят к периоду испанской колонизации, представляя собой смешение испанской кухни с кухней коренных индейцев. Ну и популярные местные лакомства – это сладкая фасоль с перцем и

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», 3-й этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.

и цветов и попросила поставить композицию от Уви Луи Стромая «De Fleur», которая называется очень красивая, со звоночками. И как Тови Лу красиво здесь выпевает.

концу. Всем спасибо, кто писал сообщения, кто поддерживал, кто не давал окунуться с головой в хандру, заказывал прекрасные музыкальные композиции. В дневном эфире мы с вами встретимся уже только во вторник. В понедельник вас будет ждать Юлия Ряшкина. Ну, а меня зовут Света Владимирова, я с вами не прощаюсь. Следующий час посвящен дорожному дежурству, и встретимся там в вечернем круиз-контроле.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Ну вот, наконец, и наступил долгожданный вечер пятницы. У кого есть на что силы сегодня? У кого-то, может быть, была напряженная неделя, и можете просто доехать там до магазина, быстренько закупиться, и все, домой. И просто до понедельника оттуда не выходить. А у кого-то все только начинается, все вот эти приключения, разъезды, путешествия, тусовки с друзьями. У кого как начинается вечер пятницы? Ну, а у меня он начинается с дежурства в вечернем круиз-контроле, потому что кто-то же должен рассказывать городу о том, что происходит у нас на дорогах. Ну, а в этом всегда помогаете мне вы, наши пауэр-слушатели, которые сообщаете, собственно, то, что на дорогах и видно. Вот прямо сейчас мне уже кто-то звонит, видимо, хочет сообщить. Давайте поговорим. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Александра.
2: Так, вы хотите нам рассказать?
3: Ага, да. Я хотела бы попросить у автолюбителей, кто на связи, кто знает, где есть бензин 95-й, ну, хотя бы 92-й, пусть подскажут, отзовутся. Была на двух заправках газпромовских, которая на автопарке, которая на Рогозерке, там нет бензина, говорят, 2 дня ждут. На Роснефти, которая возле Волны, там очередь несусветная. Не знаю, решила на Витек заехать, который на... переулок Хибинский.
2: Так.
3: Может, кто-то что-то посоветует.
2: А вы так и не нашли бензина, получается, так?
3: На Роснефти очередь большая у Волны. Не хочу туда. Поехала вот в Хибинский переулок на Витек на заправку.
2: Угу. Александра, спасибо большое за информацию. Итак, вот у нас появились новые вводные. У многих путешествие может, которое могло бы сегодня начаться, накрыться из-за отсутствия бензина. Поэтому давайте скидывайте, пожалуйста, через наше приложение Power. Можете диктовать или диктовать аудиосообщение или писать смс-очки. По телефону 488-448 можно позвонить и сообщить, где есть бензин, если это актуально на данный момент для водителей Мурманска. Я всем желаю хорошей дороги. Ну и найти, собственно, бензин, чтобы все ваши запланированные поездки состоялись. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Как показал звонок ко мне в студию, да и обсуждение в тематических группах в соцсетях, действительно, водители сейчас нуждаются в бензине, и многие не могут его найти. Ну вот я нашла одно сообщение, что на Папанина, на Лукойле, там хотя и очередь, но двигается она быстро. Так что можно заехать туда и посмотреть. Ну и, собственно, пишите, скидывайте, пожалуйста, информацию мне через приложение, через сайт, если вам удобнее. Звоните по телефону 488-448 и рассказывайте, удалось ли вам найти бензин и где. Но не будем создавать ажиотаж вокруг вот этого вот события, действия, которое у нас сегодня произошло в городе. С другой стороны, если бензина не сможете найти, можете поесть мороженого. Дело в том, что мороженое оказалось полезнейшей едой. Да и погода сегодня позволяет. Вон солнце шпарит, плюс 18 на улице. Исследование Гарварда, которое проводилось на 190 тысячах человек людей, показало, что любители мороженого в среднем здоровее людей, которые его игнорируют. Цифры невероятные. Любители мороженого в среднем болели диабетом на 22% реже, не набирали лишний вес и практически не страдали от проблем с сердцем и сосудами. Хочется сказать, от проблем с бензином, но нет, на это мороженое не влияет. Целительные свойства нашлись в молочном жире. Всего одна его капля способна снизить плохой холестерин и смягчить скачки инсулина. Ну и в связи с тем, что мы все ищем сегодняшним вечером в Мурманске, ставлю вам композицию от Джона Саммита, которая называется «Show me, покажи мне». Ну и привет всем тем, кто сейчас за рулем.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Автохит на Power Hit Radio. Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Geely Manjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Geely Manjaro в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
8: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сегодня весь день солнечно и тепло, и вечер продолжает эта тенденция. Сейчас в городе плюс 18 градусов, преимущественно солнечно, но облачность переменная, облака на небе присутствуют, осадков не наблюдается, ветер южный умеренный 4-8 метров в секунду. Завтра в городе будет такая же теплая погода, будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, температура воздуха от 9 до 11 градусов, это будет ночью, ну а днем пройдет небольшой дождь, и воздух прогреется тоже до 18 градусов. В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море. По области ожидается местами дождь, ветер южных направлений умеренный, местами сильный, температура воздуха будущей ночью от 6 до 11 градусов тепла, на востоке прохладнее от 1 до 6, только прогреется градуса, но местами даже будут заморозки до минус 2 градусов. Днем в большинстве населенных пунктов воздух прогреется от 15 до 20 градусов, ну а у нас в городе сейчас, напомню, плюс 18.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Вечерний круиз-контроль в эфире. Уже вечер пятницы, и давайте вместе постараемся, чтобы ничто не омрачило этот вечер, чтобы мы везде успели, и никакие проблемы на дорогах не помешали нашим планам. Поэтому, если у вас есть актуальная информация о дорожной обстановке, пожалуйста, сообщайте через приложение и по телефону в студию.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser RAV4 и Highlander. Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto с вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
9: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
8: Компания «Консультант ИТС».
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Круиз-контроль.
2: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. На китайские шины хотят ввести повышенные пошлины. Минпромторг подтвердил риск их введения. С российского рынка, судя по всему, постепенно будут выдавливать дешевые импортные шины. Весной поводом для старта проверки стало заявление крупных производителей из России, Белоруссии и Казахстана. Их главная претензия – конкуренты демпингуют, из-за чего продажи местных заводов идут вниз. На острие проблемы, конечно, недорогие покрышки из Китая. В самом Минпромторге «Автоньюз» подтвердили, как только комиссия зафиксирует негативное влияние растущего импорта, могут появиться повышенные пошлины. И ждать их долго не надо.
0: Акселератор.
1: Кресла в АМГ «Мерседесах» прижигают спины. В итоге на компанию в Штатах подали в суд. В этом месяце жители Калифорнии запустили коллективный иск против Mercedes-Benz USA, обратившись в окружной суд. Началось с того, что один из инициаторов иска в знойный день сел за руль в обычной майке. И металлическая эмблема АМГ на спинке кресла, нагретая солнцем, оставила на спине серьезный след. Врач-дерматолог диагностировал ожоги первой и второй степени, а в медицинских документах записал: на коже фактически выжжены литеры АМГ. Схожий случай произошел и в Лос-Анджелесе. Там девушка, надев топ без рукавов, села в свой Mercedes AMG и плечо соприкоснулось с логотипом. Почти мгновенно кожа получила ожог. Прошло несколько дней, и на плече проступил темный узор, в точности повторяющий очертания значка. Врач квалифицировал это как контактный тепловой ожог. По мнению заявителей, проблема кроется в самой конструкции и материалах. Металлические элементы эмблемы выпирают из спинки аккурат в тех местах, куда при посадке приходится спина, шея или плечо. Иск включает компенсацию медицинских затрат, а также возмещение ущерба за физическую боль и эмоциональные страдания. Отдельным пунктом истцы требуют, чтобы компания оплатила удаление металлических логотипов с кресел для всех владельцев аналогичных моделей. Если претензии подтвердятся, прецедент может заставить и другие автокомпании тщательнее прорабатывать подобные нюансы. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, трейд-ин, выкуп авто, кредит, Фролова 24А и Кольский 27Б. Кредит предоставляет КПК, ПМО ВК. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина Уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-300-128-20.
6: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
7: Культ-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
8: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
9: Герои Севера за полярный рубеж.
10: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
8: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Вечерний круиз-контроль продолжается, и госавтоинспекция предупреждает, что в эти выходные дни она будет нести службу в усиленном режиме. Инспекторы ДПС ориентированы на профилактику и предупреждение грубых нарушений ПДД, прежде всего, нетрезвого вождения. Учитывая приближающиеся выходные дни, автолюбители массово выезжают в места отдыха, в пригородные зоны, многие совершают поездки в другие населенные пункты. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Особо предупреждают они о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. Так что планируйте свои выходные правильно. И если у вас какое-то важное событие, особо веселое, намечается, то постарайтесь в это время не быть за рулем.
1: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

То есть на часах студии. Пора подводить итоги. Дорожная обстановка в городе спокойная. Час пик прошел незаметно. И на этом вечерний круиз-контроль завершается. Меня зовут Света Владимирова. Прощаюсь. Всем желаю приятной поездки и хороших выходных. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе говорим о нюансах закона о защите прав потребителей. Как отмечает эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, закон очень хорошо защищает, в первую очередь, потребителей.
5: Закон о защите прав потребителей очень лояльно относится к тому самому потребителю. Конечно же, данный закон обоюдно защищает права исполнителей услуг, продавцов товаров, но потребителю, так скажем, он относится особенно трепетно. Поэтому важно понимать, какие гражданско-правовые отношения подпадают под действие данного закона.
4: Прежде всего, кто такой потребитель? Закон описывает его как физическое лицо, которое приобретает товар, заказывает услуги для личных бытовых нужд.
5: То есть это касается приобретения товаров для личного использования для себя, для членов семьи, может касаться ремонтных работ в жилом помещении гражданина, в целом всего, что не касается коммерческой и предпринимательской деятельности такого гражданина.
4: Кстати, при обращении за медицинской помощью, как в частные клиники, так и в государственные и муниципальные учреждения, гражданин также является потребителем, в том смысле, что закон о защите прав потребителей распространяется и на такие правоотношения.
5: Какое-то время назад, лет 10-15, услуги в области страхования не подпадали под закон о защите прав потребителей. Сейчас это отдельная целая категория. Потребитель именуется потребитель финансовых услуг, и это касается банковских услуг и страхования в целом.
4: Как отмечает Антон Северин, с противоположной стороны выступает организация или предприниматель, оказывающий услуги, либо реализующий товары.
5: Здесь необходимо понимать, что исполнителем по договору на оказание услуг, либо продавцом каких-либо товаров, и это будет подпадать под закон о защите прав потребителей, может быть и гражданин без наличия статуса индивидуального предпринимателя. Гражданин, который на регулярной основе, либо неоднократно, то есть как минимум дважды, оказывает какие-либо услуги на профессиональной возмездной основе, либо реализует также товары.
4: Для суда в случае споров подтверждением того, что гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации, может быть скрин или выписка с аккаунта, например, на Авито.
5: То же самое касается, к примеру, исполнителей услуг, например, части ремонтных работ. Если гражданину порекомендовали такого исполнителя, например, друзья, где он делал ремонт, то здесь уже будет признак неоднократности, признак того, что гражданин такой осуществляет ремонтные работы на профессиональной возмездной основе. Ну и опять же, какие-то, возможно, объявления в открытых источниках будут также служить тому подтверждением.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
0: Летнее время с Powerhit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
8: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
9: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 3-3-0-0-0.
10: Best music. Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Очередные летние выходные впереди, и должен сказать, они вполне оправдывают звание летних. В субботу южный умеренный ветер, преимущественно без осадков, и днем около 16-18 градусов. Причем утро начнется с солнца, а ближе к обеду небо постепенно затянет облаками. В воскресенье все тот же южный ветер, все та же переменная облачность, однако чуть теплее, до плюс 19. И вероятность дождя становится немного выше. Идеальный северный компромисс. Погода позволяет отдыхать, но периодически напоминает, кто здесь главный. Power Hit Radio желает хороших выходных. И пусть дождь, если и приходит, то исключительно тогда, когда вы уже дома и с чашкой чего-нибудь горячего. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угрнип 3. 314-511-011-2-3-0-14.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: радио. Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт «Брусникино.ком».
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Мужики, а у вас какой это вы?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
5: Ха! А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
10: Па-пам. Па-па-ра-па-па-пам.
11: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
8: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
9: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
10: Таиланд.
9: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
11: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
0: 104.5.
12: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
0: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Реклама на Power Hit Radio. С нами вы.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Очередные летние выходные впереди, и должен сказать, они вполне оправдывают звание летних. В субботу южный умеренный ветер, преимущественно без осадков, и днем около 16-18 градусов. Причем утро начнется с солнца, а ближе к обеду небо постепенно затянет облаками. В воскресенье все тот же южный ветер, все та же переменная облачность, однако чуть теплее, до плюс 19. И вероятность дождя становится немного выше. Идеальный северный компромисс. Погода позволяет отдыхать, но периодически напоминает, кто здесь главный. Power Hit Radio желает хороших выходных. И пусть дождь, если и приходит, то исключительно тогда, когда вы уже дома и с чашкой чего-нибудь горячего. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: This is the radio station.
6: This is Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
6: You're listening to Powerhit Radio.
7: Get the hit.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Очередные летние выходные впереди, и должен сказать, они вполне оправдывают звание летних. В субботу южный умеренный ветер, преимущественно без осадков, и днем около 16-18 градусов. Причем утро начнется с солнца, а ближе к обеду небо постепенно затянет облаками. В воскресенье все тот же южный ветер, все та же переменная облачность, однако чуть теплее, до плюс 19. И вероятность дождя становится немного выше. Идеальный северный компромисс. Погода позволяет отдыхать, но периодически напоминает, кто здесь главный. Power Hit Radio желает хороших выходных. И пусть дождь, если и приходит, то исключительно тогда, когда вы уже дома и с чашкой чего-нибудь горячего. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час. Новые

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час

0: music.
1: Good music.
0: 104.5 FM.
2: Our hit radio.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Джеко, Джастин Джессо, Peace Side.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.